Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. И пусть...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
2: В Мисти парке!
3: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
2: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
5: И Большой Личев, НА, 0+.
6: Ваш

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, а? Давай!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
2: Шустриков.
1: И как он?
2: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
1: Повезло.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Японский император не имеет права покидать территорию Японии. Все дело в том, что по законам японского государства, на какую бы землю он ни вступил, она автоматически становится территорией Японии или завоеванной территорией.
0: В мире столько всего интересного.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый шаг. Раки, вам предстоит принимать нестандартные решения, не бойтесь креативить. Львы, возможно, в этот день вам пригодится жизненный опыт и желание работать за идею. Девы, надежды, связанные с началом нового периода, во многом определят ваше поведение. Весы, именно сейчас вы можете добиться того, чего хотели, вплоть до предложения руки и сердца. Скорпионы, вам понадобится сильная рука и крепкое плечо рядом, поэтому проявите слабость со своей стороны. Стрельцы, не стоит планировать много активности, но вас будут атаковать со всех сторон. Козероги, главное быть более наблюдательным и не потерять что-нибудь. Водолеи, не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы, наступает хорошее время для внутренней работы, прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам дружелюбного окружения.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных.

0: сейчас с утра слишком сладенький, нежный, но... Кому-то в настроение, конечно же. Крейг Дэвид. Здесь в начале этого музыкального часа. Чуть раньше у нас было в уикенде дня сегодняшнего Rush. А впереди надо что-то такое бодренькое заточить, друзья мои. Как у вас там дела? Здравствуйте, доброе утро, Казань. Воскресенье у нас, 10 мая. Прекрасный день для многих рабочий. Как вы вообще проводите это утро? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Максе. Давайте со всеми поздороваюсь. Меня зовут Сергей Белов. Здравствуйте. Вот Эля сразу первым делом пишет. Доброе утро, Сережа. Доброе утро, Эля. Чтоб такого вам поставить, давайте что-нибудь из Умы Турман бодренькое, да, с утра заточим, друзья мои. Ну и, конечно же, начнем этот день вместе с Бим-радио.
1: На Бим-радио.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти Парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк, ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
5: Это круто!

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. BIM-радио. Первое в Казани.
7: Всем доброе утро, друзья мои. Вот сейчас проезжал мимо озера Кабанда. Там постоянно утром бегают люди какие-то красивые. С красивыми формами. Вот начинаешь думать. Может, тоже перед сменой пробежать часочек-другой с красивыми.

Акул у нас только что и Тося Чайкина. Тося, это у нас получается Антонина, что ли, Тося? Но у меня бабушка Антонина звали. Друзья мои, всем доброе утро, здравствуйте! Наконец-то я добрался до микрофона в воскресенье утро, а то постоянно что-то кто-то у меня это дело отнимал. Так, смотрите как, вот Димка все написывает и написывает. Добренько пашем. Димка у нас любитель фотографий, присылает, значит, виды Казани. Дим молодец, доброе утро. Игорь Рязанов нам пишет: всем доброе утречко от Игоря. От Игоря доброе утречко всем. И привет, диджей, мне Сергей Белов, спасибо. Эля, значит, на работе, доброе утро. Да, по правилам наши переклички. Вообще у нас перекличка идет, если что. Вы как там, понимаете вообще, что происходит? Сегодня 10 мая на календаре. Что, ночью писали, Бабай ночью писал. Чтобы Бабай ночью писал, кто в студии сейчас? Сидел секретный диджей, молчал. Так, и еще. Какие-то ваши тут слабости сообщения. Плюс 792-72-102-8. Так, Альбина наконец-то проявилась. Альбина, я уже стал переживать, честно говоря. Уже даже не знаю, куда звонить. Альбина не пишет и не пишет. Но все, мы тут все спохватились. Доброе утро, Бимрадио. Хорошего эфира. С Кощакова наконец-то едем на работу. Традиционно с Кощакова едем на работу. Альбина, привет. Эд Ширен у нас. Every

10 мая на календаре. Всех еще раз приветствую. Слушайте, Бим. 10 мая. Вчера был 9 мая, День Великой Победы. Наверняка у вас есть очень много впечатлений от этого дня. Многие даже до сих пор еще проснуться не могут. Международный день матери сегодня также отмечается. Во многих странах мира он отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В России День матери празднуют в последнее воскресенье

Сегодня 10 мая на календаре. Всех еще раз приветствую. Слушайте, Бим. 10 мая. Вчера был 9 мая, День Великой Победы. Наверняка у вас есть очень много впечатлений от этого дня. Многие даже до сих пор еще проснуться не могут. Международный день матери сегодня также отмечается. Во многих странах мира он отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. Но сегодня

10 мая на календаре. Всех еще раз приветствую. Слушайте, Бим. 10 мая. Вчера был 9 мая, День Великой Победы. Наверняка у вас есть очень много впечатлений от этого дня. Многие даже до сих пор еще проснуться не могут. Международный день матери сегодня также отмечается. Во многих странах мира он отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В России День матери празднуют в последнее воскресенье ноября. Но сегодня, вот, пожалуйста, Международный день матери. По-международному можно свою маму поздравить. Всемирный день движения для здоровья отмечается с 2003 года. С таким предложением выступила Всемирная организация здравоохранения ВОЗ, она называется. То есть, другими словами, не останавливаемся. Что-нибудь там делаем, как-нибудь двигаемся. Доброе утро, казанцы, всем слушающим Бим-радио. Опа! Потому что просто не удержался. Сегодня отмечается Всемирный день танца живота. Я, конечно, честно говоря, не очень с тараканом вообще. Я его так наслушался в конце 90-х, начале 2000-х. Но именно он почему-то у меня ассоциируется с танцем живота. Я не знаю почему, потому что, может быть, тогда танцовщицы выходили именно под него вот с этим блеском, с этими монеточками. Сегодня ожидается облачная погода в Казани. Днем потеплеть до плюс 12 градусов, так что

0: Что-нибудь еще бодренькое, да, сразу после рекламы бомбанем. Вот Серго пишет: всем доброе утро, строительная компания, работаем на Кировской дамбе, ведь 15 мая не с горами. Я так понимаю, что вот то, что вы делаете, да, на Кировской с правой стороны, если ехать в сторону речного техникума, это будет приниматься 15 мая, то бишь уже в июне можно будет посетить это замечательное место. Классно, классно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
6: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
7: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Так, раскачиваемся. Кто не раскачался, у кого уже получилось, друзья мои. Но я вам так скажу, что вчера с утра, вот 9 мая, намного меньше было машин, чем сегодня, 10 мая. Как будто все ринулись доделывать то, что не получилось 9 мая. Многие в рабочем режиме, но вот мы продолжаем перекличку. И, судя по всему, все-таки Эля у нас первая, кто прислала свое сообщение. Так что сейчас вот мы будем Семиозерку радовать хорошей песней, да, Элечка? Простите, пожалуйста. Плюс 7-9-2-7-2-42-8, друзья. Это наш номер в Максе, пишите, пожалуйста. Тем временем, я вот как раз говорил о том, что люди бегают с утра в этом, возле озера Кабан, там круги наматывают. А вот помимо бега, друзья, есть еще возможность прогулки совершать. Они оказались, вообще прогулки, бесплатным лекарством почти от всего. Об этом сказали ученые. Ходьба помогает бороться с депрессией, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает креативность и помогает перезагрузить голову. По данным исследований, каждые 1000 шагов в день уменьшает риск смерти от болезни сердца на 15%. Представляете? А 7000 шагов почти на 50%. А 10000 шагов, я так понимаю, вообще вас сделают бессмертными. Так, от меня шутливое замечание. Ходите, друзья мои, бегайте. Самое главное...

У нас уже 7 утра здесь, полным ходом идет уборка. Да, все наши что-то делают, убираются. Тот самый момент, когда приятно сидеть в смене, ничего не делать и смотреть, как делают другие. Друзья, уборочка у нас. Окна, по крайней мере, точно совсем скоро станут чистыми. Продолжаем. У нас команда «Звери». Доброе утро. С добрым утром всем. Песня так и называется. Сегодня 10 мая, кстати. Я думаю, чего я с утра, листая свою ленту ВКонтакте, вижу постоянно Шарапова с Жегловым. А все потому, что в 1978 году начались съемки ставшего культовым фильма «Место встречи изменить нельзя». Признаюсь честно, вот прямо от начала до конца этот фильм я никогда особо не смотрел. Пора, мне кажется, что-то поменять 10 мая, а?

Все уже посмотрели, все посчитали, когда будет хорошо. Аномальная жара до плюс 28 градусов вернется в Казань уже на следующей неделе. Есть такой прогноз соответствующий. Когда на следующей неделе? Давайте глянем, давайте проверим. А то они бывают вообще за час там всю погоду меняют. Так, сегодня у нас до плюс 12, подтверждаю. Во вторник плюс 22. В среду еще есть вероятность дождя плюс 19. Но это, смотрите как, это 28 воскресенье. Воскресенье и понедельник следующий. А так пятница, суббота, 15-16, 26 градусов. Прекрасно, прекрасно. Короче, есть куда стремиться. Всем доброе утро, друзья. 8.39 на студийных. С жарой понятно. Теперь, смотрите, есть информация для мужчин. Очень важная. Женщин, рожденных 8-го, 17-го и 26-го числа. Запомните, парни. 8-е, 17-е и 26-е число назвали идеальными женами для успеха и богатства мужчины. Нумерологи считают, что такие девушки обладают сильной интуицией, сильной, хорошо чувствуют людей, становятся заботливыми женами и матерями. Вспоминаем сейчас день рождения своей супруги, да, быстренько. Вспоминаем. Да-да. Ну, вспомните после этой песни, хорошо, ладно. Не утруждайтесь с утра, не ломайте голову. А пока три любимых числа. 8, 17, 26.

0: там ударные вообще всю эту песню просто делают, просто выносят. Ну и, конечно же, вокал Шакиры Дон Боза очаровательно. 2005 год сегодня решил вспоминать. И думаю, почему 2005 год? Не знаю, вот 2005 год решил я вспомнить по музыке, какие хиты были у нас в 2005 году. Такие прям, чтоб с ротации не вылезали, чтобы мы до сих пор помнили. Я вот как раз сейчас заглянул, у Шакиры в 2005 году бомбанула «Ля Тортура», ее хит. А из зверей, которых мы до этого слушали, кстати, на концерт которых я пойду совсем скоро, так вот, я не один пойду, со своей девушкой пойду. Вы все ее знаете. Она постоянно об этом твердит. Я про нее, она про меня. Так вот, звери, до скорой встречи. У них был хит. Вспоминайте 2005 год. Вспоминайте, друзья мои, какая песня была популярна. Я буду ставить как раз одну из таковых сразу после рекламы. Black Eyed Peas, My Hump, My Hump, Smile.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
7: Кто все это поймет? Везет.
8: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

интересного. Вы конкретно, конкретно предлагайте. +7 972 72 42 102.8. Номер пишите в Максе. Всем доброе утро. В 2005 году рванули Gorillaz. Рванули с песней Feel Good Incorporated. Хотите послушать? Хотите, конечно. Ну, по крайней мере, освежить память, как это было. Вот как это было в 2005 году. Вот так это было. Gorillaz на Бим-радио.

И пусть это будет пожелание сегодняшнего дня, 10 мая на календаре. Периодически заглядываю, что интересного произошло в истории этого дня. Ну, например, в 2019 году, не так давно это было, 7 лет назад, российский путешественник Федор Конюхов впервые в истории переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. На весельной лодке. Когда-нибудь за веслами сидели? Я вам так скажу, это вот на озерце, да, даму катать в шляпке. Это прикольно, когда волн нет, когда ничего, никакое течение, ни шторма. А этот человек на весельной лодке просто взял, бабахнул несколько тысяч километров. Кстати, он живой рекордсмен. Федор Конюхов, занесен в книгу рекордов Гиннесса, переплыл Атлантику на весельной лодке за 146 суток. Вот. Первую экспедицию совершил в 15 лет, переплыв Азовское море на весельной лодке. Это вообще, видимо, его конем. Финансирует свои экспедиции за счет продажи картин. Конюхов известный художник, написавший около 3000 полотен. Но это наше было. Альбина пишет, а я, говорит, в 2005 году окончила школу, окончила 11 классов, вот так вот. Наверняка тогда, в 2005 году, у вас на выпускном звучал как раз 50 Cent. Помните этого парня? Candy Shop.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый шаг. Раки, вам предстоит принимать нестандартные решения, не бойтесь креативить. Львы, возможно, в этот день вам пригодится жизненный опыт и желание работать за идею. Девы, надежды, связанные с началом нового периода, во многом определят ваше поведение. Весы, именно сейчас вы можете добиться того, чего хотели, вплоть до предложения руки и сердца. Скорпионы, вам понадобится сильная рука и крепкое плечо рядом, поэтому проявите слабость со своей стороны. Стрельцы, не стоит планировать много активности, но вас будут атаковать со всех сторон. Козероги, главное быть более наблюдательным и не потерять что-нибудь. Водолеи, не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы, наступает хорошее время для внутренней работы, прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам дружелюбного окружения.

кстати, под занавес этого музыкального часа еще один трек из 2005 года. В 2005 году выходит совместная работа «Триплекс» и «Апокалиптика», «Бой с тенью». Все потому, что вот этот наш фильм «Бой с тенью» становится очень классным, крутым. Все его смотрят, даже переводят на другие языки. Три части от этой серии такого нашего российского рока, разумеется. Посмотрите, если кто не смотрел. Мне больше всего нравится третья часть.

Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

сегодня так каждый час, друзья мои. Вас будет радовать Араш, да. Кто любит Араш, не расходитесь, пожалуйста. Каждый час в начале музыкального часа. Так, 9 часов 3 минуты. Всем доброго утра пожелаю. Сегодня так по-музыкальному приятно вспоминаем. Знаете что, вспоминаем 2005 год. Вот нам написал Артамонстр. Я, говорит, в 2005 году начал ходить по клубам на R&B вечеринки. Именно там и началось Black Eyed Peas, 50 Cent, гордилась. И много из этой эпохи в этом... Гориллаз, конечно, не гордился. Да, я уже многое поставил сегодня. Кстати, в 2005 году коллектив A-Studio, который начинает работу с Кейти Топурия, исполняет эту песню.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
6: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
7: Шустриков.
6: И как он?
7: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
6: Повезло.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: здесь диджей Грув. Счастье есть. 2005 год у нас сегодня в воспоминаниях. Что-то почему-то именно 2005 год. Ну, приятный год был, я точно помню. Да, решили музыкально вспомнить те хиты, которые тогда звучали.
1: Знаешь, ты болтаешь во сне.
0: А как раз оттуда.
1: Еле внятно, непонятно.
0: Это Тутси.
1: Мысли хоровут в голове.
0: Самый-самый.
1: Куда?

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: А давайте поздравлять сегодня именинников дня. 10 мая на календаре, именно этот день, да, и вот после Дня Великой Победы, 10 мая, с утра вот здесь вот мою смену. Всем доброе утро, кстати, меня зовут Сергей Белов. Решено было поздравить, но прежде всего участников нашей группы Бимрадио ВК, подписчиков, которые сегодня 10 мая празднуют, но, надеюсь, уже широко начинают. Тем более у нас завтра чего, выходной же, да? Еще можно, да. Завтра многим никуда не надо. Дача, все дела. Марина Коробова сегодня празднует свой день рождения. Марина, нехорошо так пальчик показывать. Да, так дерзко, на самом деле. Тем более приличным людям. Алина, два раза повторилась, на всякий случай. Пишет, что в раю, в деревне. Алину поздравим. Романа Шестакова, Эльмиру Хашимову с праздничком. Ах, какая ты в шале. Прям как на шоколадке Аленка. Ильшат Вильданов сегодня празднует. Также Сара Губерман. Поздравим. Айрат Сафиулин. Евгения Ефимова. Марсель Шафигулин. Тимур Мифтахов. Татьяна Майска. Денис Сабиров. Все эти люди сегодня празднуют день рождения. Это наши подписчики группы Бимрадио ВК. Вы тоже можете добавиться, и в день вашего рождения мы непременно будем вас поздравлять. Теперь посмотрим, кто из людей известных празднует, либо праздновал свой день рождения 10 мая. Начнем мы с того, что в 1850 году родился шотландский предприниматель, основатель известной чайной, пакетированной для вас компании, ну тогда это была чайная компания, Томас Липтон. Также в этот день родился в 1883 году исследователь Арктики Николай Пинегин. Он родился в Елабуге, учился в Казанской художественной школе. В 1912 году принял участие в экспедиции Георгия Седова в качестве художника, фотографа и оператора. Позже на основе собранных материалов снял первый вообще Фтахов, Татьяна Майска, Денис Сабиров. Все эти люди сегодня празднуют день рождения. Это наши подписчики группы Бимрадио ВК. Вы тоже можете добавиться, и в день вашего рождения мы непременно будем вас поздравлять. Теперь посмотрим, кто из людей известных празднует, либо праздновал свой день рождения 10 мая. Начнем мы с того, что в 1850 году родился шотландский предприниматель, основатель известной чайной, пакетированной для вас компании, ну тогда это была чайная компания, Томас Липтон. Также в этот день родился в 1883 году исследователь Арктики Николай Пинегин. Он родился в Елабуге, учился в Казанской художественной школе. В 1912 году принял участие в экспедиции Георгия Седова в качестве художника, фотографа и оператора. Позже на основе собранных материалов снял первый вообще документальный

0: этот день родился в 1883 году исследователь Арктики Николай Пинегин. Он родился в Елабуге, учился в Казанской художественной школе. В 1912 году принял участие в экспедиции Георгия Седова в качестве художника, фотографа и оператора. Позже на основе собранных материалов снял первый вообще документальный фильм об Арктике. Это наш земляк Николай Пинегин. В этот день, 10 мая, родился советский телеведущий и тележурналист Владислав Листьев. Это произошло в 1956 году. Первый генеральный директор ОРТ, автор и первый ведущий телепередач «Взгляд», «Поле чудес». Да, это он начинал «Поле чудес», это только потом Якубович присоединился. «Тема» он вел и «Час пик», все эти программы я прекрасно помню. Также в этот день, в 1959 году, родился начальник Казанского юридического института МВД России Фуад Зинуров. Поздравим его, конечно же. Но и всех тех, кто сегодня празднует. Happy birthday to you. С днем рождения, дорогие мои.
1: Бим Радио. Первое в Казани.

Всем доброе утро, здравствуйте. Сегодня вспоминаем 2005 год. Вообще, вы вспоминаете 2005 год? Это не так давно, в принципе, было. 21 год всего ничего, да? А Сергей пишет: доброе утро. Действительно, как мы вообще, в принципе, изначально упустили тот факт? Ну, мы же как, мы музыкально же вспоминаем 2005 год. А в 2005 году вообще Казань праздновала тысячелетие. Вспоминайте, как это было. Тысячелетие нашему городу. Да, Сергей, отлично, что подметил. А, Бабай пишет: всем привет. Серега, после эфира выйди, пожалуйста, в такси за меня поработать. Хочу дома поваляться. Оставляй тачку. Иди домой, валяйся. Я сейчас, конечно, до 13.00, потом еще часиков 12, да, бомбану. Песня из 2005-го, кстати, это Global DJs, The Sound of Sound.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где 40 захватывающих аттракционов?
2: В Мисти-парке!
1: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
2: В Мисти-парке!
3: Огромный Мисти-парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
4: Небольшоричев НА, 0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
7: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
8: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
10: Время любви на Бим-радио.
11: Это весна.
12: Бим-радио.

0: Китана. Китана. Вообще кто-нибудь смотрел? У них, кстати, всегда по фану у команды «Бандерас». Они до сих пор выступают, прекрасно себя чувствуют. Наташа там вот эта кудрявенькая все по-прежнему отжигает. Но всегда какой-то есть смысл у них. Цепляет, да.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
0: Всем еще раз здравствуйте. 9.31 на студийных Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. У нас по планам музыкальным. Давайте так, песня из 2005 года. Коли мы сегодня вспоминаем этот год музыкально. «Фактор 2». Это сообщение пришло от Александра. Вот он написал: «Доброе утро. Фактор 2. Красавец. Песня. Исполним. Песня 2005 года. А также композиция «От Волги до Енисея». Группа Любе. Из Любе тоже что-нибудь 2005 года найдем. Александр, спасибо за совет. Также послушаем еще и «Верю в лучшее». Там про сланцы, про шорты. Это вообще должен так я сейчас примерно здесь сидеть. В сланцах и шортах. Если бы погода была бы уже плюс 28. Ни разу еще в этом году не надевал шорт. Я в них великолепен, кстати. Да. Как вот появлюсь в шортах, обязательно вам покажусь. Так, теперь о том. Давайте все же о том, что нас интересует, друзья мои. Еще раз поставлю. А то мы уже забыли, зачем вышли. А вышли мы за этим. Так, вот за этим мы вышли.
1: Ага. Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
0: Про что и речь, собственно, о том, как сегодня занять себя, свою семью, детей, свою душеньку. Сегодня, 10 мая, в 14.00 пройдет открытие парусного сезона. В честь этого в яхт-клубе на полуострове «Локомотив» состоится день открытых дверей с лекциями и мастер-классами о мире яхтинга. В 14.00 пройдет лекция «Путь новичка в яхтинге». В 15.10 от Голландии до культуры парусного спорта. В 16.15 дети в парусном спорте. С 15 до 19 гости смогут посетить мастер-классы по морским узлам, флажному семафору и парусному оригами. А также поучаствовать в игре в пинг-понг. Вход свободный по предварительной регистрации. Все это в яхт-клубе на полуострове «Локомотив» с 14.00. Все, рассказал. Сегодня 10 мая. С 15 до 16.30. Интересно, в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет песенный флешмоб. И песня «Тоже воевала», посвященная истории военной песни. Гости узнают, как создавались известные музыкальные произведения времен войны, кто был их авторами и первыми исполнителями, а также как эти песни живут сегодня. Участников ждут прослушивания грампластинок, фрагменты фильмов и совместное исполнение главных песен Великой Отечественной войны. Какая вот песня фронтовая вам больше всего нравится? Пишите. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8. «Красная нить судьбы». Это так называется. Театрализованное представление. «Красная нить судьбы». Это что-то с Азии, 100%, да? Да. 10 мая в 17.00 в Доме дружбы народов РТ состоится театрализованное представление «Красная нить судьбы», созданное театром корейского танца «Мирене» по мотивам древних корейских мифов. Зрителей ждет яркое сочетание музыки, пластики и национальных традиций. Вход свободный по пригласительным. Ну, бронирование пригласительных можно было сделать по WhatsApp, Telegram. Ну, в общем, подмутить, замутить, найти. В общем, я думаю, что есть возможность у вас, надеюсь на это. И расскажу, что сегодня в библиотеке, что по адресу улицы Кремлевской, 21, в баре, 10 мая в 19.30 состоится поэтический вечер «Mystic Sights». Атмосферное событие на стыке мистики, поэзии неизведанно, вход свободный. Участники смогут услышать голос своей души и прикоснуться к миру, где границы между явью и сном стираются. Если вас это приводит в трепет, то приходите в библиотеку в 19.30, 10 мая, Кремлевская, 21. Ждем на эти события. Рекомендацион от меня, от Сергея Белова, в рамках «План Кабан». Дальше о погоде расскажу.
1: «План Кабан» на Бим-радио. Прогноз погоды на Бим-радио.
0: Сейчас в Казани плюс 9, ясно, сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до плюс 12 в течение дня. Давление в норме, 764 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойное. Завтра все, наверное, так же будет, да? Плюс 15, потеплее. Чуточку, но есть вероятность дождя, причем достаточно большая. Вторник пасмурно, плюс 20. Короче, вот хорошие такие температуры пойдут с четверга, с пятницы, друзья мои. Так, пока остужаемся, а потом раз и в сланцы, раз и в шорты. Фактор 2. Красавица через пару мгновений.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Это про нас, друзья мои. Через недельку встретимся вот в теле со сланцами и шортах. И будем мериться с шортами. Да. Всем доброе утречко. 2005 год сегодня вспоминаю я этим утром. Периодически ставлю вам

0: Yeah.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800. Отдыхай с BIM Radio.

понимаете, что это команда «Жуки», конечно же. Окромя «Батарейки», группа известна песнями. Ну, например, «Раз любила», «Танкист», «Йогурты», «Властелин колец» и другими. Вы когда на кострах уже эту «Батарейку» допоете, скажите мне, пожалуйста? Кстати, группа давно уже не дает концерты, хотя существует до сих пор. В середине 2000-х они снизили активность из-за творческой усталости. И это было правильное решение. Ребята попробовали себя в других проектах и периодически собираются на какие-нибудь корпоративные мероприятия. В общем, все у них хорошо. Вот я посмотрел, когда вообще можно посетить ближайший концерт коллектива «Жуки». Да никогда. Вы знаете, когда у них был последний концерт? Вот по официальным данным. 26 апреля 2018 года в Москве. Все. Это последний раз, когда «Жуки» давали концерт. А я с большим удовольствием схожу на команду «Жуков». Сегодня вспоминаем хиты 2005 года, друзья мои. «Братья Гримм», «Ресницы», помните такие, да? У нас это сообщение есть, связанное с этой композицией. Найду потом уже, когда песня прозвучит, зачитаю.

0: Да, тогда же еще в 2005 году братья Гримм, выпуская «Ресницы», выступают на фестивале «Максидром». Еще «Максидром» был, да. Вот они, ваши реснички, дорогие мои. Хотели, возьмите, получите. Тогда еще, если не ошибаюсь, они вдвоем, да, пели же эту композицию. После этого, только поругавшись, один остался в группе, другой стал заниматься своей жизнью. Группа «Братья Гримм», только что Эльмир написал: «Доброе утро, братья Гримм». Если не ошибаюсь, не ошибаетесь, Эльмир. Вы вообще не ошибаетесь. Хит 2005 года «Ресницы». Так, Альбина Смирнова. Я, говорит, когда наращиваю ресницы, мне муж всегда напевает: «Хлопай ресницами и взлетай». Какой у вас романтичный муж. Так, Елена Барбарисова написала: «Наташа, руки вверх». Во, кстати, Наташа будет у нас, я знаю, что 2005 год. Наташка, Наташка, та-ра-та-та-ра-та-ра. Так, Аксель Фок, да, где-то летом Жанна Фриске, Наоми Кэмпбелл, да, Наоми Кэмпбелл. Вы же про Бандеру сейчас. Просто непереводимая игра букв. Но это мы все учтем. Спасибо за подсказку, Наташка точно будет. Аксель Фок вот у нас звучал как будто недавно. Ну, такой, доставший всех. Ну, а Жанна Фриске без нее вообще никак. 2005 год, тогда она была в фаворе. Сейчас о гороскопе расскажут, потом завершать будем час с песней проекта «На заре» и диджей Димиксер. «На заре» так и называется. Всем доброго утречка. Гороскоп
1: на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио — ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещания звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый шаг. Раки, вам предстоит принимать нестандартные решения, не бойтесь креативить. Львы, возможно, в этот день вам пригодится жизненный опыт и желание работать за идею. Девы, надежды, связанные с началом нового периода, во многом определят ваше поведение. Весы, именно сейчас вы можете добиться того, чего хотели, вплоть до предложения руки и сердца. Скорпионы, вам понадобится сильная рука и крепкое плечо рядом, поэтому проявите слабость со своей стороны. Стрельцы, не стоит планировать много активности, но вас будут атаковать со всех сторон. Козероги, главное быть более наблюдательным и не потерять что-нибудь. Водолеи, не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы, наступает хорошее время для внутренней работы. Прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного окружения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Это Араши Хелена в начале этого музыкального часа с песней «One Day». 10 часов 4 минуты. Друзья мои, всем доброе утречко. Сегодня красная линия нашего эфира, моего эфира, это песни из 2005 года. Те культовые, хитовые, которые мы слушали тогда в клубах. Да, тогда еще все клубы работали. Это прям клубная жизнь. Такая бурлящая была. Но и на радиостанциях тоже было все в горячей ротации. Вот вспомнили о том, что была команда Linkin Park с песней.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
8: Кто все это повезет?
9: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Вот такое у нас утро музыкальное. Сегодня еще и хиты 2005 года. Вспоминаем, что их из талитворного запада, что наши, конечно же, самые мелодичные с российской эстрады.
1: Да-да-да.
0: Вспоминайте, что звучало у вас в 2005 году из вашего утюга. Присылайте варианты плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я-то, в принципе, помню, и очень много уже открыто. Вот «Ресница» мы недавно послушали. Жанну Фриске хотели очень прям. Изыщем такую возможность. И хотелось бы, друзья мои, вспомнить о том, что вчера было. В частности, о «Бессмертном полку».
2: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
5: Вообще смешно было, да.
6: Солсепелявых.
7: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Казани.
1: В Казани вчера, 9 мая, в Бессмертном полку принимали участие 130 тысяч человек. Ну, примерно столько же, сколько и в том году это шествие. Вчера многие из вас принимали участие. Это здорово. Вот как раз еще свежо предание и песня Булата Акуджавы в исполнении артистов «Здесь птицы не поют» из кинофильма «Белорусский вокзал».

Жанна Фриске. Особенно популярна в запросах наших слушательниц, которые пишут нам на номер плюс 792-72-42-8 в Максе на мой вопрос о том, какие хиты 2005 года вы помните. Вот, пожалуйста, Жанна Фриске. Также вспоминает Лолиту. Пошлю его на небо.

мы еще раньше, в начало нулевых. Тогда я помню, вот эта песня залетела. Мы тогда на Пульс Радио работали, если не ошибаюсь, да. Дэвид Ашер тогда во всех чартах бил. Билборд горел. Все чарты пылали. Black, Black, Hot. Дэвид Ашер. А вот хи-фи еще были у нас. Хай-фай, конечно же. Беспризорник, песню они. Потом, что еще я вам поставлю интересненького? Много чего. С 2005-го предлагайте. Вот Тутси самый-самый ставили.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

Сегодня в самом солнечном городе Республики Татарстана, в Зеленодольске, в 8 утра открылась паромная переправа. Для многих это жизненно необходимая, кстати, переправа. Зеленодольск, Нижние Визовые. Первые несколько дней будут действовать ограничения по весу 10 тонн только максимум. Ну, вот можно уже на ту сторону метнуться, чтобы не объезжать все это. Так, хорошо, это хорошая новость. Жара до 28 на следующей неделе. Это еще прекраснее. Есть возможность подготовиться там, подзаказать себе все это летнее, чтобы выйти как следует в Панаме. Возвращаясь к хитам 2005 года, друзья мои, сегодня вспоминаем музыкально этот прекрасный год, 2005, середина 2000-х. Мотофикс, помните такой коллектив, да, эту песню мы сейчас слушаем, называется Big City Life.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Всем доброе утро, друзья мои. Здравствуйте. 10:34. Давайте посмотрим, что у нас по прогнозу. В принципе, особо ничего не поменялось, но если вы только что подсоединились, лень вам посмотреть смартфон, бывает такое. Ну или попутно с информацией, то на данный момент в Казани плюс 10, да, потеплело на 1 градус. Ясно, сегодня осадков не ожидается, ветер северный, этапом из Твери зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз скидываем, открываем мир только с хорошим настроением. Да, ветер до 3-4 метров в секунду, давление у нас в норме, 764 миллиметра ртутного столба, магнитное поле Земли спокойно. А температура воздуха сегодня прогреется до плюс 12, завтра будет чуть-чуть теплее, 11 мая плюс 15 днем, но есть вероятность дождя. Правда, ветер уже будет другой, южный такой, восточный. Легкое дуновение 6-7 метров в секунду. Ну, нормально, мы справимся. Всем хорошей погоды.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
1: Да, да, 2005 год. На сцену выходит Серега Жуков, команда «Руки вверх», и начинает петь вот эту песню, которую вы сейчас слушаете в ремиксе. Леночка Барбарисова написала. Я первый раз такой вижу в телеге статус, да, когда премиум. Есть значочек, да? Я люблю своего мужа. Здорово вообще. Она и многие другие настойчиво требуют просто, говорит, не может быть 2005 год без этой композиции. Итак, руки вверх, поехали. Ну что ты, Серега, давай уже. Это у ведущих называется talk time. Время, когда ты можешь говорить до вокала исполнителя. Talk time. Надо попадать. Красиво получается. Серега, не подкачай. Пай.

Ну что, я думал и подумаю, что успокоила вас, успокоила вашу душеньку. Это композиция, друзья мои. Итак, «Руки вверх», Наташа. 2005 год мы сегодня по музыкальному вспоминаем. Все приятные хиты, которые звучали, гремели со всех сторон. А здесь на Бим-радио будем до 13.00 этим баловаться. В том числе у нас впереди еще игры разные, саундтрек, пересказ по-зумерски. Все это здесь, на Бим-радио. Давайте вообще знакомиться. Да, мы не только Бим-радио, мы Бим-медиа. Бим-медиа объединяет силу радио с социальных сетей и мероприятий на городских площадках. Более 30 лет в эфире. 200 тысяч человек нас ежедневно включают в машине. 15 городов вещания, 720 успешных рекламных кейсов. Достаточно позвонить Бим-медиа, чтобы узнать, как рассказать о своем бренде, товарах и услугах. Подробности по телефону 2-930-800. 2-930-800 с рекомендацией 18+.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: В Казани пока временно действуют ограничения по улице Лобачевского в связи с процессией. Поэтому, друзья мои, знаете об этом. Улица Лобачевского, туда не едем. Едем в другую сторону, там, где нас ждут приятно. Это Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12+.
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
5: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
10: Лапы ресницами и взлетают.
9: Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Запрещено для детей.
12: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Пим-радио». 2-930-800.

аккордеончика, да? Как хорошо он здесь у них, у шляпников всегда звучит. The Headers и третья. Прощай на Бим-радио, друзья мои. Так, у нас в завершении часа будет классная песня, кстати.

Давай, да, в завершении часа у нас хит 2005 года. Это Лера Москва на 7-м этаже. Помните? Я даже пару раз был на ее мероприятиях, на ее концертах. Классная девчонка. Куда она еще?

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый шаг. Раки, вам предстоит принимать нестандартные решения, не бойтесь креативить. Львы, возможно, в этот день вам пригодится жизненный опыт и желание работать за идею. Девы, надежды, связанные с началом нового периода, во многом определят ваше поведение. Весы, именно сейчас вы можете добиться того, чего хотели, вплоть до предложения руки и сердца. Скорпионы, вам понадобится сильная рука и крепкое плечо рядом, поэтому проявите слабость со своей стороны. Стрельцы, не стоит планировать много активности, но вас будут атаковать со всех сторон. Козероги, главное быть более наблюдательным и не потерять что-нибудь. Водолеи, не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы, наступает хорошее время для внутренней работы, прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам дружелюбного окружения.
0: Дыши легко.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Араш. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с Мегастрой. Семена, инструменты, все для растения.

Медина. Сегодня в начале каждого часа. Я, честно говоря, и не думал, что у Араши столько хитов, а прям что-то до 11 доехали, и он еще в тонусе. Да, здесь не один с Мединой. У каждого должна быть своя Медина. Да, 11.03. Да, всем доброе утречко, друзья мои. Здравствуйте. Где ваша зазноба, надеюсь, вы знаете, да? Да. Передадим привет маме. Передадим привет папе. Передадим привет всем самым близким людям, конечно же. Беовульф у нас, продолжение музыкального часа. Никельбэк, кстати, в 2005 году выпускает классную песню. Ее тоже сегодня услышим. Сегодня почему с 2005 годом? Я не могу объяснить просто, почему-то 2005 год у меня вот сегодня возник. Я подумал, почему бы нам классно не вспомнить, вообще не повспоминать и дальше в следующее воскресенье хиты каких-то определенных лет. 2005 год, вспоминайте, что тогда у вас вертелось на языке.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
0: ДТС.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Слуху, не духу, не веет. Русью нашей. Православный в том числе. Так, Green Day у нас. Смотрите, Green Day выпускают в 2005 году. Раз мы вспоминаем сегодня хиты из 2005 года, вот эту самую Broken Dreams будет непременно.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
3: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 000 рублей на какие-то туфли для нас? Не похоже, Сомбреро.
1: Сомбреро.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Андрюша пишет нам: привет, едем в деревню, хочется послушать. Там что-то про попку было. То, что в попке, в пробке букву не добавили. Привет, едем в деревню, хочется послушать песню «Шелк» Ваня Дмитриенко. Такая искренняя просьба, не может родить искренний ответ от меня, от Сергея Белова. Друзья мои, всем доброе утро. Не забывайте, какие хиты 2005 года мы с вами слушали тогда, еще 21 год назад. Что-то вспоминаете, присылайте. Плюс 792-72-102-8. Пишите в Максе. Всем здравствуйте.
1: Бим радио.
2: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим радио.
1: Бим радио. Первое в Казани. Я завершу.

0: пошел.
1: Желк Ваня Дмитриенко. Такая искренняя просьба не может родить искренний ответ от меня, от Сергея Белова. Друзья мои, всем доброе утро. Не забывайте, какие хиты 2005 года мы с вами слушали тогда, еще 21 год назад. Что-то вспоминаете, присылайте. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Пишите в Максе. Всем здравствуйте.
2: Бим радио.
3: Это весна, это любовь с тобой. Бим, бим, бим, бим, бим радио.
2: Бим радио. Первое в Казани.

обедали вот пару часиков, как говорится, в воскресенье с такой погодой. Прям самое то. Когда ни жарко, ни холодно, вообще красота. Что и рекомендую сделать сразу после игры под названием «Пересказ по-зумерски». Сейчас ее проведу здесь в эфире Бим-радио. На кону очередной классный приз от нашей станции. Вы на частоте 102.8. Это ваша любимая частота. Да. И сейчас я по-зумерски с элементом сленга этого поколения перескажу вам одно произведение. И если вы реально хотите въехать в эту классику без кринжа, то я сейчас поясню на пальцах. Там, короче, весь движ такой. Один старичок, бывший мажор, а сейчас обычный загсник, узнает, что его покойная теща бабки спрятала. Но проблема в том, что этих предметов определенное количество, и все они по всей стране, как говорится. В поисках сокровищ он знакомится с главным крашем. Этот парень — король панчи и мастер авантюр. У него план гениальный. Наряд всегда носили. Кепка, а не фуражка, кстати, лол. И он верит в неосязаемый лом. Вместе они гоняются за этими предметами, попадая в дикие ситуации. От знакомства с Эллочкой-людоедкой, у которой словарный запас всего ничего 30 слов с трубой, до сеанса одновременной игры в Васюках. Что за произведение? Уже можно прислать ваш правильный ответ к нам на номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите в Максе. Сообщение под номером 12 станет победным, а его автор получит классный приз от Бим-радио. Так, концовка там, значит, они находят последний предмет. Выясняется, что деньги-то они уже там усвоены, как это обычно бывает, конкурентами. Пока герои бухали чай с мятой, они остались у разбитого корыта. И концовка там была, смотрите, как интересная тем, что смерть одного из персонажей в конце книги выбирали случайным тянем жребий сахарницы. То есть там мог быть и другой сюжет завершения. Оказывается, сюжеты типа «Ищем заныканное бабло в вещах» уже был у самого Конан Дойля. Как не вспомнить «Шесть Наполеонов»? Его авторы об этом узнали позже. А вот друзья подарили им коробку пирожных «Наполеон» с намеком на это. Прототипом этого персонажа, Остапа, был реальный одесский авантюрист. Он прикалывался так же, мог представиться шахматистом или художником и жил за чужой счет. Авторы даже встретились с ним случайно в поезде, но не узнали. Что за произведение? И сегодня, друзья, я пересказал вам по-зумерски. Пишите +7 9 2 7 2 42 102 8. 12-е сообщение победное жду. Автора скоро будем чествовать. Пожелаю всем удачи и послушаем еще хорошую музыку. Так, сейчас у нас совместная работа коллектива студия Кети Топуря, ее возлюбленный Гуф.

0: Абсолютно правы. 12 стульев сегодня я пересказал по-зумерски. Руслан у нас в 12-м сообщении правильно все написал. 12 стульев. Руслан, мое почтение. Сейчас свяжусь с вами, объясню, как вы получите классный приз от BIM-радио. А студио «Центр» им спасибо. Возвращаемся в 2005 год и послушаем релиз 2005 года. Как я вообще мог забыть? Это же прям разрыв был танцпола. Всех ваших телодвижений просили все и вся. Поставлю, наверное, все-таки в оригинале. Нам не нужен микс. Вот Айдамир Мугу, помните такого? Да-да-да. Сразу после рекламы «Черные глаза».
1: Реклама на BIM-радио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
3: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.

Витязева, Анапский район, Черноморское побережье Краснодарского края. Красота-то какая была, песочек. Тогда еще мазута не было. Можно было спокойненько купаться и не отряхиваться. Айдамир Мугу, «Черные глаза». Сегодня приятно вспоминали хиты 2005 года. Один из таковых, кстати. Ну вот 2004-2006 почему-то вот в этом диапазоне датируют. Но давайте так, мы золотую середину взяли, 2005. Келвин Харрис продолжит с Томом Грэнноном «By Your Side». И примечательный факт я сейчас увидел. Честно говоря, впервые слышу, что когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьев наших, да, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти. Нормально. А вообще воробьи-то есть, наверное? Незакормленные, оставшиеся. Пау! Хороший денечек, сегодня у нас воскресенье. Планы. Какие планы у вас, пишите. Может быть, есть чем похвалиться. Плюс 792-72-42-8. Пишите в Макс, пишите в Бим Радио. Всем доброго дня.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Так.
3: Бьется.
2: Ага, Ром-зверь появляется у нас.
3: Скорость набирает килла.
2: На секундочку, 26 лет уже этой песне.

0: такая сила.
1: Звери, звери у нас здесь. Как я договаривались чуть раньше, друзья, просто такая сильная любовь. Так, кого послушаем? Бритни Спирс давайте послушаем. У ней, как всегда, все хорошо. У ней по синусоиде, но всегда хорошо. Финал Кубка Гагарина между Акбарсом и Локомотивом покажут в парке Елмай. Прямые трансляции, имейте в виду, выездных матчей будут транслироваться на сцене 11 мая в 14.30 и 13 мая в 19.00. Прекрасная возможность для того, чтобы посмотреть на большом экране и встретиться с друзьями.
2: Реклама на Бим Радио.

0: Одессе.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
4: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
5: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
6: Рестораны вкусом порадуют вас.
7: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
5: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
6: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
8: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
10: Лапы ресницами и взлетают.
9: Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Запрещено для детей.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

Вообще, под эти ритмы горяченькие должен сейчас вот красиво здесь появиться в студии Альберт Ботанин. Все, с надеждой смотрю на дверной проем. Думаю, вот сейчас вот еще немножко и пойдет он красиво. Ча-ча-ча! Как на многих видео, где он показывает свои танцевальные возможности. Есть у него такое, есть. Ча бы красиво зашел. Эх, Альбертик, все, я потерял. Такую шикарную возможность. Он появится совсем скоро, друзья мои, через 5-7 минут. А я, Сергей Белов, буду закругляться. Мой смена закрыта сегодня. Друзья, все, до 13.00. И дальше уже у нас день здесь на Бим-радио. Прекрасная программа «Теория всего» с Милмакс в 13.30 выйдет. Интересный спикер, так что непременно дождитесь, послушайте, обогатитесь. Я ж пошел притворять свои планы в жизнь. Желаю вам хорошего дня, хорошего воскресенья.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с Мегастрой. Семена, инструменты, все для рассады по выгодным ценам. Мегастрой. С нами все получится.

0: 13.04 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин появился в студии Бим-радио. Море отличной музыки, позитива и всякого разного того, что вы любите, на этот час у нас заготовлено. Ну и, конечно же, в середине часа уже совсем скоро наша замечательная программа «Теория всего». Как всегда, поговорим о чем-нибудь очень любопытном. На этот раз животрепещущая тема.
1: Реклама на Бим-радио. Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: отправим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
4: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
5: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, 10 мая на календаре, все проснулись уже, отличная погода, не жарко. И это позволяет нам немножечко погулять, возможно, даже на своих приусадебных участках. А вот МЧС предупреждает, что до 11 числа у нас продолжается особый противопожарный режим в Татарстане. Да-да-да. Кстати, об этом. Ну, наверняка же, шашлыки, мышлыки. Сколько готовы потратить казанцы на шашлыки? Тут статистика подоспела. В среднем казанцы тратят на шашлычный набор 4265 рублей. При этом у каждого пятого уходит от 5 до 10 тысяч рублей. Ну, это большая компания, наверное, там на, сразу на несколько дней себе нажарить. 5% от 10 до 15 тысяч тратят на это все удовольствие. Ну, а 12% не более 1000 рублей. Приехал, буквально замаринованное мясо сразу же купил. И даже угли можно не покупать. Так, на дровишках каких-нибудь. На том, что можно там на своем приусадебном участке собрать. В общем, приятного аппетита всем, кто так или иначе обедает. Возможно, даже завтракает, и такое тоже возможно.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Считанные минуты остались до начала программы «Теория всего». Там, как всегда, поговорим о чем-то интересном, научном, на медицинскую тему на этот раз. Так что берите блокноты, ручки, запасайтесь информацией, будет очень интересно, главное, полезно.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Но украшение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: АвтоЦ Республика круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
4: Торговый центр Республика. Улица Петербургская, 9. Станция метро Площадь Тукая. Без возрастных ограничений.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
6: Запрещено для детей.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на Бим-радио.
1: Ну что, давайте начнем научно популяризироваться на БИМ-радио. Теория всего. И, как всегда, мы выражаем большую благодарность научному лекторию Милмакс за то, что у нас появляются вот такие интересные спикеры. Давайте знакомиться. Сегодня у нас в гостях Алсу Анваровна Жданова, врач-онколог, врач-дерматолог, преподаватель кафедры профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Все правильно, Алсу Анваровна?
2: Добрый день. Да, все верно.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас очень важная тема в преддверии летнего сезона солнечного. Поговорим мы о, наверное, самом распространенном и самом быстро развивающемся виде рака онкологии, а именно меланома. Все правильно?
2: Да, все верно. Уже на дворе май, так что себя нужно беречь от солнышка, от агрессивного солнца. И думаю, что сегодня поговорим о таких привычках, которые могут сохранить жизнь.
1: Угу. Ну, вот для обывателя, а что такое рак кожи?
2: Вообще рак кожи – это злокачественное новообразование, при котором, как и при любой опухоли, злокачественные клетки начинают бесконтрольно делиться. Угу. Они делятся, и вот...
1: Перестают выполнять свою функцию,
2: да,
1: главное.
2: Да, совершенно верно.
1: Угу. А насколько рак кожи отличается от других видов онкологии? Насколько он быстро, стремителен? Может быть, статистика какая-то есть?
2: Да, смотрите, вот нужно понимать, да, есть рак кожи, а есть меланома. Это немножко два разных заболевания. Вот рак кожи сам по себе, он, ну, так скажем, не супер опасный. Это, например, такой самый популярный заболевание, как базалиома, ага. Базально-клеточный рак. А вот есть меланома кожи, у него патогенез, то есть строение опухоли немножко другое, и оно является царицей опухолей, то есть довольно-таки агрессивное, опасное для жизни состояние заболевания кожи.
1: Вот вы за эфиром говорили, что есть статистика там по Татарстану, по России, на каком месте
2: да,
1: меланома.
2: Да, то есть у нас вот по статистике получается в Татарстане за 2025 год колоректальный рак на первом месте, на втором как раз-таки рак кожи и меланома. Угу. А по России, если смотреть, то на первом месте.
1: Даже на первом месте?
2: Да, даже на первом месте.
1: Угу. Ну, хорошо. Вот почему это такая серьезная проблема? Может быть, как-то недостаточно средств лечения или там диагностика? Или просто сама по себе структура этого заболевания настолько страшная?
2: Вот знаете, в чем интерес, да? То есть получается, что сам по себе рак кожи – это опухоль наружной локализации. Угу. То есть пациент, грубо говоря, сам дома у себя на диване может посмотреть эту опухоль. Опухоль, да, то есть ее найти. И тут уже два варианта пути. Либо он боится и не идет к доктору, либо он просто сидит и ждет чего-то плохого, так скажем. Да? Поэтому здесь даже, наверное, именно нужна осознанность пациента, что вот если ты что-то у себя увидел, то необходимо прийти показать к доктору.
1: Ну, а вот хорошо, ладно, у меня сразу возникает вопрос. Да. Я вот сижу, смотрю, у меня на руке какое-то пятнышко появилось. Думаю, ну, пятнышко, ну, подумаешь, еще одна родинка там или, не знаю, может, как мне определить, что, когда мне начать волноваться, когда эта родинка или пятнышко начинает расти, когда у нее там какие-то особенные рваные там края, как мне вот начать бояться уже, переживать-то?
2: Да, смотрите, вообще ученые уже все это придумали. Mm-hmm. В начале 90-х есть специальные правила для вообще пациентов. Это правило называется ABCDE.
1: ABCDE.
2: ABCDE. Да. А это асимметрия. Угу. То есть родинку мы делим пополам, и родинка плюс-минус, вот у нее она должна быть
1: либо
2: одинаковая.
1: Либо овальная, либо круглая. Да,
2: нет, это границы. Это границы, это Б буковка. Б, борт, это как бы вот на английском граница.
1: Борта.
2: Да. С это ABC, да. С это color. То есть цвет.
1: Цвет, ага.
2: Родинка должна быть, она такая, ну, грубо говоря, однотонная. Угу. Там светло-коричневая, либо темно-коричневая. А если уже там несколько цветов, например, светло, темно, черно-коричневый, красный, цвета розовые какие-то появляются, то уже она должна быть такой, то есть на заметочку ее надо взять и показать доктору.
1: Хорошо, дальше.
2: Вот дальше у нас D – это диаметр. Ну, вообще, на самом деле, вот признано там, если родинка больше 6 миллиметров, ее надо показывать врачу. Но есть меланомы, которые изначально уже на неизмененной коже. То есть она изначально уже выходит меланомой. И меланом бывает и 2, и 3 миллиметра. То есть, ну, вот разные, да, потом они растут. То есть это как бы не показатель, но вообще признано, да, что если родинка там больше 6 миллиметров или больше 1 сантиметра, то такую родинку тоже лучше показать доктору. Тем более, если она недавно появилась.
1: А D?
2: Вот D – это как раз-таки диаметр. А E – это эволюция.
1: Ага.
2: Что такое? Например, родинка была 5 миллиметров, а стала 10 миллиметров за короткий период времени. То есть она...
1: За короткий – это какой период?
2: Например, 6 месяцев.
1: Ага.
2: 6 месяцев или за год. Вот.
1: То есть за полгода, получается, может развиться прям полноценное заболевание.
2: Да, совершенно верно. Вот,
1: страшно, да. Страшно, да, какая, да, вещь. Да, да. А как себя обследовать? Ну, то есть это как-то каждый вечер надо осматривать,
2: ну,
1: что
2: вообще,
1: ли?
2: Да, ну, до такого, конечно, лучше себя не доводить. Mm-hmm. А, вообще, желательно один раз в полгода, и сейчас вот тоже и пациентам всем говорю, да, сейчас есть современные методы. Это наши телефоны, они оснащены хорошей камерой. То есть можно встать, себя и сфотографировать или попросить, да, то есть какие-то части и за этой родинкой, например, понаблюдать. Это называется наблюдение в динамике. То есть мы, например, в мае ее сфоткали, потом в августе сфоткали и в декабре. И понимаем, что она как-то видоизменяется, и лучше такие родинки удалять.
1: Ясно. Вот. Давайте поговорим о факторах риска. Что там у нас, где, из-за чего все это происходит, в чем причина меланомы, генетическая, не генетическая предрасположенность?
2: Да, смотрите, на самом деле самый первый, наверное, фактор риска – это ультрафиолет. Это ультрафиолетовые лучи, они тоже бывают разные. А, Б, С. С – это не проходит через озоновый слой. А, Б, А – это который проходит через стекло. Вот мы сидим, а сейчас мы подвержены ультрафиолету. Да, а есть Б-лучи, это так, те самые, которые мы куда-нибудь в Турцию или там уезжаем, или в Египет.
1: Жесткое ультрафиолетовое излучение.
2: Да, да. Совершенно, это короткие лучи, которые повреждают непосредственно сам эпидермис кожи, ну, то есть вот саму кожу. И в чем вот именно загвоздка здесь, да, то в том, что именно вот эти короткие лучи типа Б, они вызывают солнечный ожог. А вот солнечный ожог кожи – это риск возникновения рака кожи и меланомы в последующем. И чем больше мы себя подвергаем вот этому, так скажем, загару, а загар – это защитная реакция кожи, тем, то есть доводим свою кожу до ожога, до красноты, до волдырей и так далее, да, то есть это вот является фактором риска.
1: Ну, я думаю, что сейчас уже все прекрасно понимают, что солнце, оно не только такое приятное, поднимающее настроение, звезда по имени солнце,
2: да,
1: но еще и фактор риска.
2: Да,
1: ладно,
2: да,
1: хорошо,
2: да.
1: Солнцем понятно, ультрафиолетовое излучение. Какие еще,
2: да,
1: факторы?
2: Да, смотрите, есть еще генетическая предрасположенность, что это такое, да, например, когда пациент говорит, что у мамы, у бабушки прослеживается какая-то вот одна линия, что они болели, например, меланомой.
1: По женской линии это?
2: Нет, нет, нет, не обязательно, там, может, у тети, например, было, да, то есть это вот именно заложен ген такой, да, который вот вызывает эту
1: мутацию. А, кстати, ученый же может отследили, какие гены, и, может быть, как-то диагностировать можно?
2: Да, есть некоторые гены, такие как BRAF-мутации, так скажем, да, вот самый такой, наверное, известный, это BRAF-мутация, которая вот вызывает именно вот эту на генетическом уровне, так скажем, поломку. Также, если у пациента, например, больше 100 родинок.
1: Ух ты, это,
2: да,
1: надо посчитать.
2: Да, да, да, да, да. Но это сложно, но на самом деле, если вот пациент весь усыпан родинками, то это тоже вот звоночек, и тем более, если они какие-то там неравномерные, такие некрасивенькие, то лучше тоже показать. И еще один фактор риска – это фототип кожи, то есть тип кожи. Например, если пациент светленький, с голубыми глазами,
1: Или рыженькие,
2: например,
1: рыжий,
2: да,
1: светлая,
2: да,
1: кожа,
2: да, светлокожие, то вот таких пациентов, конечно, тоже лучше таким пациентам показано, потому что они находятся в факторе риска.
1: Да, чем темнее кожа, тем... Получается, тогда чем темнее кожа, тем меньше риск.
2: Не совсем, да. То есть, ну, понятно, что они болеют меньше, потому что сама по себе кожа уже у них больше меланина, да, содержит.
1: А меланин защищает, да?
2: Да. Это как защитная реакция кожи. Вот загар – это выработка, повышенная выработка меланина. То есть вот этот бронзовый красивый оттенок, который мы имеем, да? Вот. По поводу красивого бронзового оттенка. Вот про солярий хотелось бы очень сказать.
1: Вот, да, это актуальная штука.
2: Да. Вот солярий именно, конечно, это зло. Это канцероген первого типа. Такой, как и табак. Вот табак – это тоже канцероген, да? Который вызывает рак легких. И не только, там рак пищевода и
1: так
2: далее.
1: Да, там всего чего угодно,
2: может быть. Да. А здесь, получается, именно вот солярий – это уже канцероген первого типа. Это уже доказано. В солярий ходить нельзя. То есть даже однократное посещение солярия повышает риск меланомы в разы.
1: Теоретически. Один раз ходить в солярий можно заработать.
2: Все, ты
1: меланомы.
2: Уже риск, да, ты уже в зоне риска. На самом деле кожа обладает эффектом памяти. Вот, ну, что
1: ну
2: это
1: накопительный
2: такое?
1: Эффект.
2: Да, да, то есть все вот эти ожоги, которые мы получили в детстве, и вот там в солярий съездили, куда-то отдохнуть съездили, еще что-то, да, то есть это все вот приводит к дальнейшем, ну, может привести. То
1: да,
2: есть
1: потому что это накапливаются ошибки ДНК, грубо говоря,
2: да,
1: при копировании.
2: Да.
1: А тем более, что кожа у нас каждый месяц практически обновляется. Это наряду с эпителием, допустим, кишечного тракта, самое быстро обновляемое. Хорошо, а коллагенарий, вот еще вот есть такая штука, там что-то инфракрасный какой-то, безопасный.
2: Ну, вот нужно понимать, да, что это маркетинг. То есть суть-то остается одна, то есть это ультрафиолетовые лучи, поэтому, да, это, конечно, не очень полезно для кожи, так сказать. скажем.
1: Вот у нас сразу от слушателя вопрос тут появился. Добрый день, какие витамины нужно пить, чтобы не заболеть онкологией? Мне кажется, нет такого, да?
2: Такого нет, да. Это, я думаю, что это здоровый образ жизни и правильное, полноценное, сбалансированное питание.
1: И даже в этом случае спортом могут быть генетические предрасположенности.
2: Да, совершенно верно.
1: Поэтому нужно опросить своих родственников, узнать, что там по... Потому что некоторые виды рака, они генетические.
2: Ну вот сейчас, да, персонализированная медицина, так скажем, да. То есть вы приходите к врачу-онкологу, и врач-онколог собирает анамнез и уже может под вас стратегию сделать, и вы можете там с определенное количество посещений, например, там раз в год кому-то, раз в полгода или раз в два года достаточно. Да.
1: Ну, то есть, теоретически, нам бы всем разочек сходить к врачу-дерматологу и просто осмотреться, и врач бы вам сказал бы, у вас там повышенный риск,
2: совершенно
1: у вас не повышенный,
2: верно.
1: Придите ко мне через полгода, давайте посмотрим, понаблюдаем и прочее. А вот обычному здоровому человеку, который не жалуется ни на что, ему как часто нужно посещать дерматолога?
2: Вот, а если пациент не фактор риска, то есть у него не было в роду меланомы, или у него меньше 100 родинок, то достаточно там один раз в год, один раз в два года. И самообследование, да, то есть самим себя смотреть. А если уже есть в роду меланома, либо у вас больше 100 родинок, вы светленько любите загорать, то, конечно, такие родинки необходимо один раз в год все-таки показывать врачу.
1: Еще один у меня такой интересный вопрос. Когда я узнал, что к нам идет врач-онколог, я сразу там почитал статейки. Тут, говорят, у нас в России появилась вакцина от меланомы. Вот Гинзбург выступал, говорит, что все, говорит, клинические исследования. Расскажите подробнее.
2: Да.
1: Из первых уст.
2: Да. Ну, смотрите, нужно понимать, да, что вот эта вакцина, она создана пока что для пациентов, которые уже на этапе лечения меланомы. То есть третья-четвертая стадия меланомы. Пока на них. В чем получается его лечение? То есть это лечебная процедура. Это не с целью профилактики, это именно лечение. То есть опухоль учит бороться с раком. Ну, это вот так условно.
1: Иммунную систему обучают,
2: Иммунную систему обучают,
1: это,
2: да, совершенно
1: персонализированная.
2: Да. То есть непосредственно вакцина уже подстроена под пациента.
1: На другого пациента она не сработает?
2: Нет, не сработает. Ага. Только на этого пациента.
1: Вот. А какие там, кстати, результаты? Я читал, что у человека с четвертой стадии была уже ремиссия, и он находится в длительной ремиссии.
2: Да, то есть это, конечно, пока единичные случаи. Чтобы сделать какие-то полноценные исследования, необходима большая выборка пациентов. Ну, как минимум, там, 1000 пациентов, да, нужно пролечить, чтобы понять, вообще лечение работает или нет. Но я думаю, что российские ученые в этом плане...
1: А что касается ранней диагностики, вот на что, вот допустим, не дай бог, обнаружилась у меня какая-то стадия. Какова вероятность, что у меня дальше не пойдет это заболевание, там, на вторую стадию, да, постучим по столу, на вторую, на третью стадию.
2: Да, то есть у нас сейчас есть современные методы диагностики, это так называемая цифровая дерматоскопия, которая позволяет врачу уже в 87% случаев сказать, это меланома, это рак кожи или нет. Конечно, рак или меланомы на первой-второй стадии, пациенты от него не погибают. Это полностью контролируемый процесс.
1: То есть вылечить полностью мы не можем, но мы можем контролировать и практически до конца.
2: Да, нет, практически даже меланомы сейчас уже на первой стадии, можно сказать, что мы вылечили. То есть мы проводим широкое иссечение опухоли и можем сказать, что пациент...
1: просто иссечение происходит?
2: Да, и пациент уже не погибает от этого заболевания.
1: А бывает так, что меланома никак себя физически, внешне не проявляет?
2: Вот так и бывает. То есть, в основном, она никак себя не проявляет. То есть, здесь уже тоже с пациента возлагается, ответственность и на пациента. Потому что пациент должен сам себя контролировать, смотреть. Да, если у него растет родинка какая-то непонятная, быстро, цвет меняется, она кровоточит, и то, конечно, надо бегом бежать к доктору.
1: А бывает так, что никак физически это не... Я вот что имею в виду, что я смотрю на свою кожу, обычно никаких родинок, а на самом деле у меня происходит какое-то там изменение на коже, и это меланома. Просто она невидимая. Бывает невидимая меланома?
2: Да, бывает меланома слизистых. Например, меланом пищевода.
1: Ух
2: у
1: ты.
2: Меня вот такой пациент был, да. То есть, в принципе, разные есть. Да, в том числе и вот меланома слизистых. То есть это не обязательно прямо на самой коже. Ага. Бывает внутри, но это на самом деле очень редко. Там, не надо сейчас об этом думать. То есть это редко бывает. Но бывает, к сожалению.
1: То есть давайте сейчас немножечко подытожим в завершении нашего с вами разговора. Первое, на что нужно обратить внимание, это вот из разговора с вами, что я для себя подчеркнул. Первое, это нужно, естественно, вести здоровый образ жизни. Не употребляем никакие, значит, ни сигареты, которые вредят вашему здоровью, ни алкоголь. В общем, нормально питаемся, это первое. Защищаемся от солнца. При очень ярком солнце мажемся
2: солнцезащитными
1: кремами. Да,
2: обязательно.
1: Исключаем солярий. пребывание на солнце исключительно только там, допустим, утром и вечером, под прямыми палящими лучами солнца, вот это.
2: Режим, да, то есть есть определенные правила. Мы загораем либо до 11 дня, либо уже после 3. То есть под палящим солнцем не лежим.
1: Ну и загорать тоже в умеренном формате, не так, чтобы я целый день там жарюсь на солнце. А сколько, кстати, можно позагорать в день, если солнце не суперактивное?
2: Если суперактивное, в принципе, если вы защищены солнцезащитным кремом, можно тихонечко там под зонтиком хоть целый день лежать. Да? Главное свою кожу, опять же, до ожога не доводить.
1: А, вот так.
2: Вот, да, потому что сам ожог провоцирует риск возникновения рака в будущем.
1: Дальше мы, значит, наблюдаем за своей кожей, смотрим, считаем родинки на всякий случай. Да. И если какие-то родинки вдруг начинают себя вести, там изменяться их количество, форма, текстура, фактура и прочее, мы сразу бежим к врачу. Что я еще забыл? И, наверное... А, ну, генетический анализ, скрининг, это, наверное, не все будут делать?
2: Нет, это абсолютно это не входит в никакие программы. То есть этого нет, в этом нет необходимости. Абсолютно. Просто спросить у своих родственников, болел ли кто. И вот знать о своих предках, так скажем.
1: Ну, профилактика прежде всего, это да. А, может быть, еще какие-то пожелания для наших слушателей от врача, как
2: да,
1: от онколога?
2: Да, в принципе, вот сейчас даже сидя или там стоя, слушая этот эфир, посмотрите на свою кожу, оцените ее, может, что-то увидите, да, посмотрите пока вот выходные, осмотрите близких, родных, бабушек, дедушек.
1: Детей,
2: да. А, если вдруг там заметили, главное не паниковать, а просто сходить к доктору, не бояться.
1: Да, учитывая, что первая, вторая стадия,
2: да,
1: и третья даже, они
2: да,
1: подвергаются
2: абсолютно.
1: Контролю.
2: У меня есть пациентка с третьей стадии, живет уже более 8 лет, то есть сейчас есть современные методы лечения в том числе, да, то есть бояться не стоит этого, а главное показать доктору, там буквально 10-15 минут и...
1: Профилактика и еще раз профилактика. Не помню, кто сказал, но, наверное, какой-то умный человек. Ну, у нас в гостях, напомню, была Алсуанарна Анваровна Жданова, врач-онколог, врач-дерматолог, преподаватель кафедры профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Алсу Анваровна, спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Ну, а мы благодарим научную лекторию Милмакс за то, что у нас появляются такие интересные гости.
0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
5: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
6: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2 930 800. БИМ Радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио. Выходной с тобой на БИМ-радио.
1: Да, вот это правильная подложка. Теория всего уже все. А выходной с тобой на БИМ-радио продолжается. Альберт Ботанин по-прежнему в студии БИМ-радио. Ну что, май, богат на праздники. Сегодня вот, вчера был День Победы, а сегодня Международный День Матери. Так что вот, стоит поздравить, ну как стоит, обязательно нужно поздравить свою маму с этим замечательным праздником. И еще неспроста сегодня день уборки в комнате. Уберитесь в комнате, порадуйте свою маму. Так, что еще по праздникам сегодня? Всемирный день движения за здоровье. Ну, мы тут только за Всемирный день домашней птицы. Попугаи, канарейки, вот это вот, или курочки и уточки. Так, что еще? Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой. Окей. День хобби-хорсинга. Вот оно. Хобби-хорсеры и квадроберы. Да, из-за них же у нас все проблемы. Точно, я и забыл.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Добрый день, дорогие друзья, с вами Глеб Смирнов. Наверное, не ожидали услышать после Альберта-то. Сегодня, в ближайший час я буду с вами, выходной с тобой, Бим-радио, рад вас всех ментально с вами находиться. Сегодня я придумал, буду вам рассказывать про 10 мая в истории музыки. Вот, кто сегодня родился, какие значимые события сегодня произошли. Обязательно по этому по всему пройдемся с вами. И я к вам вернусь после небольшой рекламы на Бим-радио. Хорошего вам дня, хорошего выходного, где бы вы там ни находились, на даче, в дороге на дачу, шашлычок, хорошая погода, солнышко. Сегодня, кстати, вроде погода посимпатичнее, чем вчера, поэтому все должно быть замечательно. Хорошего дня, друзья, и еще услышимся с вами.
0: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: ТЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.

0: Каршеринг Русия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Итак, друзья, сегодня празднует день рождения. Вы даже не поверите, кто. Легенда, мировая музыкальная легенда Бона из U2. Ему сегодня исполняется уже очень много лет. Вот он уже, так скажем, является прям не то чтобы даже легендой. Насколько я помню, у U2 вообще рекорд по продажам записей. Вот за всю музыкальную индустрию порядка нескольких сотен миллионов. С ними, наверное, только Майкл Джексон может посоперничать в этом плане, да? Ему сегодня исполняется 66 лет. Ну, давайте пожелаем ему здоровья, хорошего настроения, и пусть дальше он нас радует своей замечательной музыкой. Также Гульнара отметила мое присутствие. Добрый день, Глеб. Приятный сюрприз слушать вас в эфире. Спасибо большое, Гульнара. Я, соответственно, рад видеть, что вы меня отметили. Очень приятно. Давайте послушаем, да, U2, мою любимую песню. Вот это не то чтобы я большой фанат U2, конечно, на самом-то деле, но эту песню мне, она мне очень сильно нравится. Вот и надеюсь, что вам она понравится тоже. Но я думаю, что многие ее слышали. Приятного прослушивания, друзья.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соусы пилявых!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Представляете, друзья, в этот день, 63 года назад, когда Боно праздновал свое трехлетие, он уже совсем маленький был, Rolling Stone записали свой дебютный сингл в Лондоне. 63 года назад они записали первую песню. Блюзовые стандарты, они записали песню Чака Берри и Уилли Диксона непосредственно. И вообще эти композиции по разным причинам стали основой для формирования имиджа будущих рок-звезд. То есть они начали свой путь. Такая великая группа, которых очень часто сравнивают с Битлз, но лично я вам скажу, я больше предпочитаю Роллингов. Вот. Битлы, фанаты Битлов, пожалуйста, не бейте. Также в 83-м году в Рочестере, штат Нью-Йорк, господа, группа Металлика начала записывать свой дебютный альбом с предварительным названием. Часть работы проходила в студии Music America Recording Studio с продюсером Полом Карсио. То есть в этот день, с разницей в 30 лет, в один и тот же день две великие группы начали свой длинный, интересный и вообще легендарный путь. Вот, друзья. После небольшой рекламы обязательно послушаем Rolling Stones, одну из моих любимых песен. Хорошо, что она у нас есть. Хорошего прослушивания и скоро услышимся.
2: Реклама на Бим-радио. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет» – простое решение для больших перемен. Акбарс Дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: твоя любимая песня.
1: Друзья, раз уж мы сегодня с вами говорим о музыке, у вас есть уникальнейшая возможность заказать свою любимую песню. Пожалуйста, звоните, обязательно поставим, поищем по номеру 292-102-8. На всякий случай еще раз повторю, 292-102-8. Звоните, будем искать, будем вместе с вами слушать, возможно, даже и подпевать. Буду ждать ваших звоночков, друзья.

0: Моя любимая песня.
1: У нас есть первый звоночек от Альбины. Сейчас мы вас выведем в эфир, Альбина. Альбина, да, добрый день еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас дела? Расскажи, чем занимаетесь сегодня?
2: Ой, сегодня и вчера мы с сыном клеили обои дома.
1: Ух ты, ремонт у вас полным ходом.
2: Вообще. Мы победили, так скажем, этот ремонт вчера.
1: А вы доделали уже или вам еще там много чего делать надо по дому?
2: Мы, можно сказать, половину сделали.
1: А, половину. Ну, это хорошо, когда половину. У меня вот есть знакомые друзья, которые ремонт десятилетиями делают, и все никак закончить не могут.
2: Я так не люблю. Мне надо сразу. Вот поэтому выходные долгие, вот делаем пока.
1: Это хорошо. Но на природу тоже нужно съездить. Шашлычок поесть, отдохнуть все-таки. Потом опять на работу уходить.
2: Холодно?
1: Сегодня...
2: Съездить успели.
1: Куда-куда?
2: В первых числах успели съездить, отдохнуть на природе. Сейчас вот попрохладнее стало на улице, поэтому решили дома.
1: Ага, ну я согласен, конечно, не так приятненько, как хотелось бы, но солнышко все равно нас греет, да, скоро совсем чуть-чуть еще и будет уже полноценное тепло, да. Вот, по поводу Альбины, кстати, заказала нам песню группы «Five». Это легендарный бойсбенд, друзья. Вот мы с ним даже по телефону немножко обсудили. Я лично являюсь большим фанатом NSYNC. Ну, как типичная девочка-подросток из 90-х. Вот, и Backstreet Boys тоже мне нравится. Но да, мне такая музыка симпатизирует. Вот несмотря на то, что я сегодня роллинга ставил и так далее. Это все великая классика. И мы к ней тоже обязательно когда-нибудь вернемся, еще обсудим с вами. А сейчас Альбина для вас будет играть Five Queen, We Will Rock You. Приятного вам прослушивания. Да, трубочку пока не бросайте. Ага.
2: Спасибо.
1: Переключаемся.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, сегодня, точнее сейчас, не сегодня, обнаружил интересную информацию об одной очень известной песне, которую вы 100% все знаете, все слышали. Я вот сейчас начну про нее рассказывать. Попробуйте догадаться до того, как она заиграет, о ком я говорю. Итак, этот австрийский певец под псевдонимом Фалько в 86-м году, в мае, в этом году, в этот день, точнее, выпустил эту песню, и она моментально вообще стала хитом по всей Европе. Он там в образе Моцарта, в парике, в смокинге, разгуливает по декорациям, а в том же клипе он потом еще гоняет в кожаной курточке и тусуется с байкерами. Более того, здесь опять Металлика засветилась, друзья. Они эту песню исполнили на концерте в Вене в 18-м году. Вот. Соответственно, если вы догадались, вы очень большой молодец или молодцы. Может, вот там несколько человек сидят, думают голову ломают, кто же это такой. И я вам сейчас поставлю эту песенку, разумеется. Называется она «Rock Me Amadeus» или «Amadei», да, если по-русски уж говорить. Приятного прослушивания, друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадут уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, я тут переписываюсь с нашим слушателем. Зовут его Ренат. Большой ему привет от меня личный. И он предложил замечательную идею, о которой я сам размышлял вот последние, наверное, минут 15 до сегодняшнего эфира. Предложил он следующее. А давайте, говорит Ренат, вспоминаем-ка мы 80-е и 90-е, евроденс, диско, вот все то, под что мы зажигали там когда-то давным-давно. Вот он как раз-таки говорит, копать огород будет веселее и легче. Да, я согласен. Вообще под евроденс и под диско все делается веселее. От мытья посуды до копания картошки. Вот. Арина, кстати, с прошедшим праздником вас, да, и всех слушателей. Я сегодня, по-моему, еще не говорил. С прошедшим праздником Победы вас поздравляю. И в следующем часе, да, мы обязательно, думаю, эту идейку исполним. И так как я, уже, наверное, не один раз упоминал, да, в эфире, я очень большой фанат вообще музыкальный, и больше всего я люблю музыку 20 века, друзья. Вот, начиная от джаза, как я уже упоминал, заканчивая тем же самым евроденсом, будь то вот как «Ля Буше», например, «Be my lover, wanna be», ну, это просто... Я просто кайфую, в общем-то. Друзья, вот этот час у нас завершается. Вернусь к вам в следующем часе. А пока что для вас поставлю следующую песенку, которая у вас скоро уже появится в ваших замечательных колоночках. До встречи, друзья.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой».

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Еще раз добрый день, друзья. С вами по-прежнему Смирнов Глеб. Глеб Смирнов, как удобнее. Сегодня мы с вами вспоминаем, точнее, ближайший час, хиты Евроденса, диско-хиты и все то, что мы так очень тепло любим. И вспоминаем очень часто, танцуем под это, я не знаю, проводим выходные, копаем огород, да что угодно. В ближайший час будем вспоминать, вы также пишите про песни, возможно, которые вас когда-то так сильно вдохновили, так сильно впечатлили, что вам прям хочется... Какие-то теплые воспоминания у вас с ними очень тесно связаны, так скажем. И вам прям хочется делиться этими песнями. Вот с радостью поищем, по возможности поставим. И, конечно, оставайтесь с нами. И после небольшой рекламы вернусь к вам с новыми песенками диска.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
4: ТТС. Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, я вот пока сидел, думал, да, какие песенки бы поставить, повспоминать, покайфовать меня всем вместе, кто в огороде, кто в машине, кто дома, кто в студии. Вспомнил про Pet Shop Boys. Я думаю, многим знаком вообще этот дуэт, который образовался в Англии в 80-х, да, и как раз-таки из-за названия они познакомились вдвоем, Нил Теннант и второго, вот, к сожалению, я не вспомню, как зовут, который как раз-таки уже и музыку писал, и Нил Теннант слова писал. Они познакомились в 80-х в магазине, в зоомагазине, вот, в 81-м году в Лондоне, по фамилии Лоу, вот, вспомнил, да. И у меня есть очень интересная история именно с песней West End Girls. Если такой помните, замечательный медлячок, да, именно его я протащил на медляк в 9 классе. Вот, я тогда специально дружил с 11-классниками, которые отвечали за плейлист на дискотеках. Мне, получается, было 14 лет, и мне хватило смелости именно под этот медляк позвать прям самую... как скажу по-новомодному, крошиху 11-классницу. Вот я ее пригласил на танец. Это, наверное, мой самый такой первый великий поступок в жизни был, да. Но начнем мы с вами с другой песни. Вот не менее легендарной, и я ее тоже очень сильно люблю. Вот, и я думаю, вы сейчас ее узнаете. Приятного, друзья, прослушивания. Начинаем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Программа для именинников «Первый тост».

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Думали, забыли? Нет, не забыли, друзья. Кто сегодня у нас празднует день рождения? Давайте поздравим. Начнем. Юлия Токарева сегодня празднует. С днем рождения, Юлия. Дмитрий Прокопцев празднует день рождения. Никита Васильков. С днем рождения у вас, Никита. Денис Прохоров. Лилия Майлова. Елена Молостова. Наталья Исхакова. Иван Деркачев. Гузель Камалидин. О, как много народу сегодня родилось. Роман Мартынов и Татьяна Майская. Уважаемые слушатели, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья и счастья. Вот больше ничего не надо. Кстати, друзья, с кем вы родились в этот день? Давайте посмотрим с известными людьми. Родились вы именно с Мариной Влади, жена Высоцкого. Да, она родилась в 38 году, 10 мая. Наталья Бондарчук, вот известных, так сказать, киногероев. Также у нас здесь с вами среди прочих... Ой, как так много всех-то, ё-моё. Да, здесь вообще полно всего, ребята, полно всех. Вообще еще, помимо актеров, режиссеров и сценаристов и так далее, родился Александр Друзь, легенда ЧГК, вообще телеведущий, участник игр, инженер он еще, оказывается, я про это не знал. И, кстати, немаловажный, вот Владислав Листьев, я считаю его прям такой легендой тележурналистики и вообще журналистики, первый гендиректор ОРТ когда-то, да, было время, друзья. Вот поздравляем всех, Томас Липтон сегодня родился. Не реклама, друзья, ни в коем случае. Шотландский предприниматель, чайный магнат и основатель всеми известной нам чайной компании. Да, мне больше всего зеленый нравится, на самом-то деле. Ладно, друзья, переходим к следующей песне. Вот, Ля Буш, Be My Lover. Все подпеваем, все танцуем. Я с вами буду ментально подтанцовывать и подпевать. Приятного прослушивания, а после будет небольшая реклама.

шотландский предприниматель, чайный магнат и основатель всеми известной нам чайной компании. Да, мне больше всего зеленый нравится, на самом-то деле. Ладно, друзья, переходим к следующей песне. Вот, La Bouche, Be My Lover. Все подпеваем, все танцуем. Я с вами буду ментально подтанцовывать и подпевать. Приятного прослушивания, а после будет небольшая реклама.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено

0: украшения к Руси. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетают. И ты после фильма.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Бим Радио. Первое в Казани.
7: Ну что, друзья, немного растрясемся под великого Билли Айдола, моего любимого.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Друзья, мне тут написала одна легенда. Мне кажется, он сейчас догадается, о ком я говорю. Самир, привет, дорогой мой друг. Пишет нам Самир. «Ля Буш» — офигенно евроденс. Обожаю ее, заказывал миллион раз. Крутая песня. Да, Самир, я тебя очень тепло поддерживаю, поддерживаю. Самир, между прочим, говорил мне буквально, получается, позавчера, что он хочет стать радиоведущим, когда вырастет, да, 12 лет ему. Я ему сказал, что я его жду. Вот как подрастет, пусть приходит. Будем здесь с ним вдвоем сидеть куковать. Так, друзья, переходим к следующей песне. Это будет Cool and the Gang. Великая диско-группа. Немножко на лет 8-9 от Билли Айдола назад мотнем. Одни из моих... Я коллекционирую CD-диски, вот, полжизни примерно где-то. И одна из моих первых дисков как раз-таки были CD-шка Cool and the Gang. Вот, великая группа, я считаю, первопроходца такого диска с R&B смешанным. Поэтому давайте послушаем хит «Ladies Night». Приятного прослушивания, друзья.

0: Истории Победы на БИМ-радио.
1: Друзья, у меня для вас важная информация. В честь годовщины Великой Победы в эфире БИМ-радио цикл программ «Память поколений». Ратный подвиг продолжают внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте, в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции, и мы расскажем о вашем герое в прямом эфире. 12+, друзья.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, мне тут пишут очень приятные слова. Ну вот я даже немного засмущался. Сразу голосочек так потих, стал чуть потише. Эмиль пишет: «Хочу искренне похвалить ведущего. С первых минут чувствуется глубокое знание, безупречный вкус музыки. На этой радиостанции такого точно попадания в настроение не хватало. Низкий поклон за твой труд и за то, что возвращаешь радио его душу». Спасибо, Эмиль. Все ведущие у нас душой, вот на самом деле. И все мои наставники, так скажем. Я учусь у самых лучших ребят, на самом-то деле, если так подумать. Но я тоже стараюсь, вкладываю душу, да, потому что я музычку люблю, друзья. И сейчас мы с вами вспомним еще одних ребят. Вот небольшой интерактивчик. Пока я про них рассказываю, вы должны понять, о ком идет речь. Итак, страну говорить не буду, мне кажется, вы сразу догадаетесь. Могу сказать, что в жанрах это фанк-рок, ска, регги и постпанк. Ну, в раннем творчестве. Были основаны во второй половине 70-х. Находятся они и были образованы в очень далекой от нас стране. Солнечные, со всякими непонятными животными там. Очень странненькие пауки размером с нашу студию и все так далее. Великий вокалист у них был. Вот, и учились они тоже лучше, вдохновлялись они лучшими. Вдохновлялись они Roxy Music с Брайаном Ферри великим, с Дуби Брадерс, с Deep Purple, с Элвисом Костелло. Ну, в общем, у ребят была очень плотная школа. Вот. И очень много хитов они выпустили, и один из этих хитов я вам сейчас поставлю. Приятного прослушивания, друзья.

Друзья, техническая шоколадка получилась у нас. You might know how to play with fire.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
2: В Мисти Парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
2: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
5: ИП Жуличев, НА, 0+.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
8: Отдыхай с BIM-радио.
7: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
9: История от нашей слушательницы Гузель. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война, которая принесла нашей стране разруху, горе и потерю близких. Весь народ объединился против врага и встал на защиту Родины. Эта страшная война длилась до 8 мая 1945 года. Наша страна в этой войне потеряла более 20 миллионов людей. Война коснулась каждой семьи. Она не обошла стороной и нашу семью, а именно родителей моей бабушки. Мой прадед, Платонов Николай Платонович, после окончания Арского педагогического училища сразу был мобилизован в ряды Красной Армии и был определен в Казанское танковое училище. В рядах добровольцев он отправился на фронт. Прадед защищал Москву. В одном из боев, освобождая город, Орел был тяжело ранен и остался инвалидом на всю жизнь. Прабабушка, Платонова Мария Андреевна, в то время совсем молодая девушка, в составе медицинского батальона участвовала в боях на Кольском полуострове. С большим риском для своей жизни она вместе с другими спасала жизнь раненым солдатам. Войну закончила на границе с Норвегией, в городе Киркенессе. Там проходили ожесточенные бои за каждую сопку. Во время войны моей прабабушке вручили высокие награды за освобождение Заполярья и благодарность вождя Сталина. Окончательно враг был разбит в немецком городе Берлин. Над Рейхстагом был водружен флаг страны-победителя – СССР. 9 мая 1945 года наш народ праздновал День Победы. После окончания войны мои предки вместе со всей страной восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Прадед Николай Платонович, будучи инвалидом войны, работал сельским учителем. Был директором детского дома, в котором воспитывались дети, чьи родители погибли на фронте или пропали без вести. Прабабушка Мария Андреевна работала бухгалтером, а затем и заведующей хлебопекарни. Ее хлеб славился во всей округе. Прабабушка с прадедом вырастили 5 детей, дав им достойное воспитание. Большое внимание и любовь проявили к внукам и правнукам. День Победы в нашей семье – великий праздник. Рассказы о войне и послевоенной жизни передаются из поколения в поколение. Наши родные прожили долгую и счастливую жизнь. И мы, молодое поколение, должны учиться у них брать пример. Нам всем следует знать историю своего народа, своей страны, ее армии в победе над фашизмом. Никто не имеет права искажать правду о Великой Отечественной войне. В этом году наша страна будет отмечать 81-ю годовщину победы над фашизмом. Слова «никто не забыт, ничто не забыто» должны восприниматься серьезно и осмысленно.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Вода нам как земля. И тогда нам экипаж семья. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля. И тогда нам экипаж семья. И тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте.

для службы на море нужны походы и приветы из дому в далеких водах. И чтоб не терять минут свободных даром, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте.

нужны для службы якоря и тросы. Нужен нам устав, что помнят все матросы. Нужен флаг, что реет над волною

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, здесь продолжают сыпаться комплименты мой адрес. Спасибо большое всем, мне очень приятно. Ренат пишет: присоединяюсь к предыдущему радиослушателю. Это он про Эмиля, судя по всему. Спасибо, что поддержали тему классики мировой музыки. Почаще бы так проводить марафон хорошего вкуса. Надеюсь, что будем. Да, в смысле, надеюсь, будем. Да, по выходным вечерком поболтаем за джаз. Кстати, про джаз. Мне писал Рафиль. Вот, он говорил: Глеб, ты говорил, что любишь джаз. Если можно, любую композицию. Я тоже обожаю джаз. Это замечательно, Рафиль. Обязательно после моего этого выхода поставим одну песенку, очень известную, наверное, самую популярную этого исполнителя. Речь пойдет про Глена Миллера, великого джазмена вообще эпохи свинга, я бы сказал, биг-бендов, да, 30-е, 40-е, как раз мое самое любимое время в музыке. Он ученик учителя Гершвина, вот так можно даже сказать. А Гершвин, ну, это просто, я не знаю, глыба, наверное, вообще джаза всего. Он столько хитов написал в свое время. Ну, по поводу классической музыки. У него, он и оперы писал, вот «Порги и бес» он написал, да, насколько я помню. «Рапсодию на тему блюз». Все это замечательные вещи, которые будут жить, наверное, еще веками. А теперь, друзья, в завершение этого часа, да, поставим великую песенку. Все подплясывайте, я думаю, что вы будете подплясывать, там хоть огород копаете, хоть шашлык жарите, неважно. Танцуйте, наслаждайтесь, приятного прослушивания.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с Мегастрой. Семена, инструменты, все для рассады по выгодным ценам. Мегастрой. С нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Снова я, друзья, снова я, Глеб Смирнов, у микрофона с вами по-прежнему. У нас снова начался новый часик с вами. Будем снова вспоминать, будем снова ностальгировать, будем снова танцевать. Даже рифм получилось. Итак, друзья, с вами поздоровался я. Сейчас будет реклама. После небольшой рекламки мы с вами начнем с одной очень замечательной песни, как раз-таки в тему выходного дня. Все вы ее знаете, все догадаетесь. Сани Бонеем. Куда же без них, да, когда вспоминаем диско. Итак, друзья, коротенькая реклама, и мы к вам вернемся. Я к вам вернусь. Да.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вспомнили Кьюр, вспомнили лекарства, как иначе их еще назвать, Роберта Смита. Великий музыкант, легендарный музыкант, вдохновитель Виктора Цоя. Да, можно его так назвать. Где-то даже не вдохновитель, где-то Цой прям очень сильно, хорошо им так впечатлялся. Да, ну, не, конечно, Цой, у него свой стиль, разумеется, так или иначе. Тоже легенда, здесь вообще безусловно. Выстроил свою личную такую структуру и тоже вошел в историю мировую музыкальную даже. Почему бы и нет? Да, это же все-таки кино. Кьюр у нас были основаны уже, представляете, в этом году будет 50 лет. Представляете, 50 лет уже. Это просто какие-то невозможные цифры. Вот, кстати, именно про эпатажных артистов, если мы с вами разговариваем, да, Роберт Смит в 80-х, считаю, он зажигал на сцене. Был еще Бой Джордж. Вот, помните такой вот с группой Culture Club? Тоже замечательный был. Но про Боу я уж не говорю. Это история для отдельного подкаста, насколько я считаю его вообще великим музыкантом. А что касаемо уже СССР, да, и вот наших отечественных музыкантов. Одна из моих любимых — это, друзья, Жанночка Агузарова. Да-да-да. Это просто вот моя крошиха. Я опять это слово использую. Я зумер, мне можно. Просто редчайший экспонат, можно, я не знаю, как ее назвать, не в обиду ей, если Жанночка это услышит, я имел в виду только хорошее. Первая вокалистка «Браво». Друзья, столько хитов они записали, прям немереное количество, да, во второй половине 80-х. И вот, кстати, к вам вопрос, такой небольшой интерактивчик. Напишите-ка мне, пожалуйста, друзья, уважаемые слушатели, с каким вокалистом вам больше всего нравится «Браво». Потому что мы сейчас с Альбертом сидели, обсуждали, он говорит, а мне Сюткин нравится больше. Ну, имеет место быть, само собой разумеется. Ну, а мне вот Агузарова нравится, а вам, может, Роберт Лэнс нравился или Евгений Хафтан. Правда, вот не помню, какие года именно Хафтан пел там, но вы можете мне напомнить, да? А сейчас нас полупустой вагон увезет в старый отель, друзья. Вот. После, конечно же, после шоу «Шепелявых». Приятного прослушивания.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Звонок в полицию.
4: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов, моего мужа бьют. Быстрее приезжайте.
5: А, нет, все нормально, это он их бьет.
6: Опа, опа, селси филявых.
7: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что? Алло? Господа, добрый день еще раз. С вами снова я, Глеб Смирнов, у микрофончика. Вспомнили мы с вами все-таки Цоя, да, раз уж я к Юле.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что? Алло? Господа, добрый день еще раз. С вами снова я, Глеб Смирнов, у микрофончика. Вспомнили мы с вами все-таки Цоя. Да, раз уж я Кьюр ставил, значит,

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что? Алло? Господа, добрый день еще раз. С вами снова я, Глеб Смирнов, у микрофончика. Вспомнили мы с вами все-таки Цоя. Да, раз уж я Кьюр ставил, значит, надо и Цоя поставить. Это 100%, даже не обсуждается. Знаете что? Я вот сейчас открыл почитать немного про них, да, память освежить, так скажем, легенд ленинградского рок-клуба. Оказывается, вот не побоюсь в этом признаться, на такую огромную аудиторию, у них было раннее название «Гарин и гиперболоиды». Вот честно вам скажу, впервые об этом я узнал. А это, между прочим, первая строчка в Википедии. Первая строчка. Вот как откроешь, сразу увидишь это. Надо же, любопытно. Вот век живи, век учись, что называется. Сколько бы я этих песен своей не пел в школе, под гитару, на всяких вечеринках, да и когда уже и подрос тоже, об этом узнал только сейчас. Да, вот как раз-таки именно с кино я еще вспомнил про такую группу. Вот, T-Rex, английская рок-группа, глэм-рока, с Марком Боуэном на вокале. Одна из моих любимых групп, наверное, наравне с Black Sabbath и Alice in Chains. Вот, замечательная группа. А Марк Боуэн был лучшим другом Боуи в начале 70-х. Вот они как раз-таки глэм-рок и придумали, как таковой вообще жанр. Но мы об этом как-нибудь еще с вами, конечно, обязательно поговорим. Да, с большим удовольствием. Вот нам, кстати, тут писали. Денис Анатольевич нам писал. Да ты что? Сюткин Ван Лав. Нет, конечно, Сюткин Ван Лав. Ничего против него не имею. Замечательный певец. Также мне Ренат пишет, который как раз-таки на сегодня огорода копает. У Агузаровой космический голос. Сюткин прекрасен по-своему. Больше для девушек. Я за Жанну. Ну да, я абсолютно точно с вами тоже согласен. И Альбина Смирнова. О, мой однофамилец. Также она пишет, Жанна Агузарова, на мой взгляд, лучшая вокалистка данной группы. Да, Альбина, я с вами согласен. А я к вам вернусь после блока небольшой рекламы, друзья.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровли, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Устал сливать бюджеты на «Таргет» без результата? Рекламируйся на «Бим-радио». 2 930 800.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: I love you.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Друзья, теперь мы перейдем с вами к погоде. Настало время погоды. Сегодня у нас с вами облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Плюс 13, но ощущается как плюс 8. Поэтому все-таки без курточек еще не ходим. Рановато. Легкий ветер, почти 3 метра в секунду, небольшая влажность. И, пожалуй, на сегодня все, на сегодняшний день. Да, к вечеру, естественно, похолодает. Будет также около плюс 8, около плюс 7. Но вчера, по крайней мере, было крайне холодно. Вот все, что могу сказать. На ближайшие деньки что у нас ожидается с вами? В понедельник у нас будет плюс 16, дождик небольшой. Да, не забываем зонтики. Во вторник будет плюс 21, ближе к вечеру плюс 14. И, к сожалению, дождей и пасмурно будет до четверга, но зато уже в пятницу, 15 мая, будет аж плюс 26. Наконец-то нам повезло, и мы попали с хорошей погоды на выходные. В субботу будет плюс 28, в воскресенье плюс 28, понедельник, вторник плюс 28. Ну, в общем, наконец-то, можно сказать, уже лето нам затылок дышит, уже началось. Вот также аллергики, обращение к вам. Береза, ольха, как раз-таки поаккуратнее с этими вещами. Ходите от них подальше, мало ли. Магнитное поле спокойное, да, то голова болеть не будет, слава богу, а то я немного метеозависимый. Давление тоже в норме. Ну, друзья, это был прогноз погоды по данным Яндекс.Погоды.
0: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит. Выходной с тобой на БИМ-радио.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Да, друзья, я вот сейчас посидел, подумал, да, представляете, как такая музыка великая, как тот же самый Элвис Пресли, которого мы сейчас слушали. А, кстати, интересный факт, пока не забыл. Эту песню написал не он. Вот, представляете, ее написал Карл Перкинс, о котором говорить не принято в высшем обществе почему-то. Вообще, Элвис много песен не то что себе присвоил, а считают много песен, которые он вообще исполнял. Многие из них считают, что это он в оригинале исполнял. На самом деле, не совсем так. Вот мы об этом с вами тоже как-нибудь поподробнее поболтаем. А сейчас я вот хотел сказать, что радио, да, является вот, наверное, таким самым первым источником информации, как раньше. Оно прям было живо, и оно было в каждом доме, играло из каждого окна, из каждой машины. И вот вся информация передавалась именно по нему. И как раз-таки я вот хотел сказать про BIM-медиа, друзья. Сколько людей сейчас слушают BIM-радио? Я знаю, что очень много. И дома, и в машине, и на работе, через приложение, через умные колонки. А еще много кто с нами в соцсетях. Поэтому BIM — это уже не просто радио, а целая медиа. BIM-медиа — объединяем людей, развиваем ваш бизнес.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вспомнили мы с вами Деда Мазая. Ну, замечательная группа, замечательный вокалист. Очень интересный, кстати, джазмен тоже. Сергей Мазаев, он у нас еще и джазист. На секундочку. Талантливый музыкант, ничего не скажешь, да? Ну а сейчас вот под завершение часа хотелось бы уже поставить кое-кого. Кого я сегодня упоминал неоднократно, господа, это замечательный Дэвид Боуи. Да, про него много что можно говорить. Вот я его люблю тоже так с ранних лет, лет с 13, наверное, с 14 было время, я под него косил, прическу такую же делал, ну, знаете, такие шторки на голове в разную сторону. Сейчас у меня длинная прическа, вот, собранная в пучок, но когда-то у меня были короткие волосы, во времена моей юности, так скажем. Вот, человек великий, да, здесь ничего не скажешь, а прям каждый его образ, будь то Аладдин Сейн, даже тот же самый 70-х, или Зигги Стардаст, да, в начале 70-х, он просто открыл двери для всех, ну вот все современные рок-музыканты, они отмечают его влияние на свое творчество. Как и Марк Боуэн, кстати, которого я сегодня упоминал из группы T-Rex, это вот одна из моих любимых групп, повторюсь. Да, вот просто ребята такие вещи делали и вообще вошли в историю на многие-многие века. Итак, друзья, переходим к Дэвиду Боуи, песня Let's Dance. Уже более позднее творчество, но зато самое то, чтобы поплясать.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, приятно было с вами посидеть, поболтать. Папс, у нас сегодня такое классное путешествие выдалось, да, музыкальное. Мы прям сквозь года пролетели. Ой, я прям даже насладился. Очень приятно с вами вообще контактировать, переписываться. Столько сегодня приятного я узнал, услышал. Даже не узнал, а услышал скорее, да. Вот, я передаю свой пост, свое место, можно же так назвать, Ленару. Вот он как раз подоспел. Да, ну-ка, поздоровайся.
2: Всем привет, друзья, всем привет. Всем отличного вечера. Глеб, как тебе здесь на посту ведущего Мем-радио?
1: Ой, я прям сегодня такое удовольствие получил, Ленар. Ну, ты не поверишь просто.
2: Вот ты тоже не поверишь. Я пока ехал, слушал тоже тебя. Я думаю, наконец-то на Бим-радио будет очень-очень много джаза. Это здорово.
1: Ну, не только джаза, не только джаза.
2: Друзья, кстати, тут еще у нас рядом с нами сидит Альберт Ботанин. Вот он на нас показывает сейчас, нас пародирует. Мол, как там, как кукушка хвалит петуха. Как еще это было, Альберт, помнишь, да?
1: Я, кстати, тоже подзабыл. Как кукушка хвалит петуха. Так петух валит кукушку.
2: Да,
1: вот,
2: что-то
1: по-моему,
2: такое.
1: Что-то такое, да. Ладно, что ж, друзья, спасибо вам большое за то, что сегодня со мной были, за все приятные слова. Вот, еще с вами услышимся, увидимся. Хороших вам выходных, да, хорошенько отдохнуть, скоро на работу. Вот, и напоследок я бы хотел вам поставить одну замечательную песню, которую, опять же, очень люблю, и их я сегодня уже упоминал. Приятного прослушивания, друзья. Рок, рок, еще раз рок.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Друзья, всем еще раз отличного вечера. Мне почему-то эту песню хочется петь как восточные сказки. Зачем ты мне смотришь в глазки? Меня зовут Ленар Сиразов.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила» – вкусные покупки для вашего пикника.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Где 40 захватывающих аттракционов?
6: В Мистипарке!
5: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
6: В Мистипарке!
7: Огромный Мистипарк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
5: Это круто!
8: ИП Жуличев, НА, 0+.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
8: 0+.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Друзья, еще раз всем привет, всем отличного вечера. С вами я, Ленар Серазов. И, конечно же, у меня хорошее настроение. Знаете, почему хорошее настроение? Потому что я вот буквально час назад вернулся в Казань, отдыхал в своем родном городе Буинске. В общем, была максимальная шоу-программа, шашлыки, бани, погуляли в День Победы и посмотрели на праздничный салют. В общем, я преисполнен самым, знаете, таким хорошим настроением, самыми такими теплыми чувствами. Вот буду с вами, конечно же, делиться своими эмоциями. Вот, как, кстати, вы провели эти выходные? Пишите. Мне даже, знаете, как мысль возникла, связанная с шашлыками, провести среди вас небольшой вопрос, но давайте попозже я это обязательно сделаю, потому что немало открытий я сделал в этой сфере. Ну ладно, что уж, поговорим о человеческом, да? Все мы любим шашлыки на 9 мая. Ну да ладно, кстати, вот прощались с Глебом, да, с нашим новым ведущим. Он говорит: Ленар, вот тебе, говорит, тут, наверное, нравится Чак Берри. Да, я говорю: конечно, Чак Берри очень нравится, особенно Чак Берри. Все-таки такая татарская вариация мне больше по душе. Так, погода, я считаю, у нас отличная. Да, немножко сейчас прохладненько, но буквально чуть-чуть. Вот, в любом случае, ближе к вечеру становится еще более-более холоднее. Обязательно одевайтесь как можно теплее. Вот, друзья, ну а ближайшие 4 часа мы с вами будем проводить время, будем слушать классную музыку, конечно же, послушаем еще несколько таких интересных моментов. В частности, мы послушаем память поколений. Это прям очень важная часть сегодняшнего эфира, вот в этом часе как раз-таки. Ну, а потом, друзья, у нас будет программа «Привет приветов», где вы также сможете передать свои приветики, поздравить кого-то из своих родных, близких, друзей. Так что ждите этот момент. Момент тоже. Вот. Ну, обязательно сейчас напишите, чем занимались в эти выходные, вообще, какие для вас идеальные выходные. Вот для меня идеальный выходной, как я уже сказал, съездить домой к родителям, немножко покопаться, да, покопать. Ну и, конечно же, шашлыки, бани и прогулки. Вот так, друзья. Ну, а впереди у нас Bruno Mars, да, с очень такой хорошей, интересной песней. Давайте ее мы обязательно послушаем. Ну и, друзья, всем еще раз самого замечательного настроения. С вами я, Ленар Серазов, на волне любимого радио.

0: Радио.
1: Это весна, это любовь с тобой. Бим-бим-бим-бим. Бим-радио.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Продолжаем, мои дорогие. Ну что же, написала Алена, точнее, не просто написала, она еще отправила видео своего отдыха. И вот я смотрю, такая красота, она пишет: дачный вайп, ножка трясет. Вот я это понимаю, настоящий отдых на выходные, связанными с 9 мая. Конечно, здорово, красота, Алена, спасибо за вашу, хотел сказать, фотографию, видео, за ваше видео. Здорово, конечно. И прям так и хочется сказать, а можно к вам прямо сейчас? Сейчас у вас там прям чувствуется очень-очень даже хорошо. Так, ну что ж, друзья, какие новости? Да, какие новости? Новостей много. Сегодня, я скажу так, хочется говорить немножко про такие житейские моменты, да, вот, не обязательно уходить куда-то в новости. Вот, знаете, если я начал говорить про 9 мая, про майские праздники, вот я буквально вчера для себя голос. Простудился, берегите свой голос. Я для себя вчера открыл новый вид шашлыков из конины. Вот, я просто к чему это говорю. Друзья, напишите, какой вид шашлыков для вас является самым-самым вкусным и самым-самым предпочтительным. Например, тот очень сильно любит баранину. Есть те, кто любит курятину. Вот вчера я для себя открыл конину. Представляете, это было прям очень даже вкусно. Очень вкусно и необычно. Вот. Кто-то любит, например, там говядину. Шашлык сделан из говядины. Кто-то любит не мясо, а больше овощи. Вот. Поэтому напишите. Давайте просто такую интересную перепись населения проведем. Да, кто что любят, кто что предпочитает на празднике. Вот, вот Юля, кстати, пишет, да, из сама, наверное. Очень вкусно и жирненько, Юля. Я, кстати, согласен. Я так скажу, что, в принципе, рыбу не отношу к шашлыку, но я так понимаю, что сом относит это мнение обратно. Вот, и я согласен, что это очень-очень вкусно. Мне особенно, конечно, нравится копченый сом, но вот жареного сама именно на углях я еще не пробовал. Вот. Так что благодарю вас за рекомендацию. Да? Обязательно свой гастрономический изыск в виде сама я непременно реализую как-нибудь. Обязательно это сделаю. Вот, друзья, напишите, будет интересно. Ну и в скором времени я вам найду еще несколько интересных фактов о шашлыке, о его истории. Вот, как ты говоришь, не хочется пока углубляться в новости, а хочется поговорить о чем-то таком житейском, вкусном, вот то, что рядом и, как говорится, с дымком. Ну вот, поэтому пишите ваши предпочтения в шашлыке. Будет интересно.

его истории. Вот, как ты говоришь, не хочется пока углубляться в новости, а хочется поговорить о чем-то таком житейском, вкусном. Вот то, что рядом и, как говорится, с дымком. Вот, поэтому пишите ваши предпочтения в шашлыке. Будет интересно.

0: Наши любимые слушатели, пока я читаю информацию про историю шашлыка, давайте послушаем рекламу на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
4: Финал сезона, который нельзя пропустить. «Рубин». Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Котлова 2-0+.
5: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом. Одежда. Обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом. Одежда. Обувь». Арбузова.

0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Наши любимые слушатели, продолжаем. Конечно же, вот, кстати, Юлия, та самая Юлия, которая рассказала про шашлык из Самары, сказала, что, говорит, перепелки тоже очень клево получаются, а оленина, как конина, тоже вкусненько. Вот, кстати, насчет оленины, я пробовал, конечно, сосиски из оленины, мне как-то не особо зашло, какой-то есть странный привкус, я не знаю, может, было дело в производителе, либо в тех людях, кто это нам подавали, но мне как-то не так понравились. Ну и давайте, Юля, как раз, если уж мы начали говорить про шашлык, давайте я расскажу про историю этого великолепного блюда. По мне, это одно из чудес света. Согласитесь, особенно про это вспоминаешь именно в майские праздники. Так, ну что ж, давайте история. Друзья, шашлык, вообще слово шашлык, произошло от крымского

0: татарского шишлык от слова шиш, да, шиш, в хорошем понимании этого слова. В переводе это означает вертел, да, изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса, например, баранины, нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей, например, в мангале, вот. Естественно, может применяться маринад, какие-то простейшие специи, ну и есть разные многокомпонентные составы, которые требуют особого приготовления. Позже шашлык как раз-таки распространился, да, в своем понимании и на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленных тем же самым способом, да. На Руси, кстати, изначально, вот в средние века, был следующий способ приготовления мяса. Тоже делали на вертеле, но, друзья, это были не какие-то отдельные кусочки, готовили из целых туш, кур, зайцев, поросят и других животных. Все было, в принципе, как в Европе. Такое мясо на Руси называлось верченым и подавалось на пирах состоятельных людей, требовало больших затрат древесины и времени. Ну, наверное, помните легендарный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», там как раз какие-нибудь там поросятки всякие вносятся. Вот как раз-таки это было, было то самое верченое мясо. При контактах с астраханскими и крымскими татарами русские познакомились с более эффективным способом жарки мяса на открытом огне – шашлыком. Вместе с новым способом приготовления из иностранных языков в русский язык пришли такие слова, как «шашлык», да, что означает «вертел», «мангал», то есть с арабского означает как «жаровня», «шампур» через армянский или грузинский от сирийского слова, которое означает «пика». Вот. Также считается, что название «шашлык» было придумано, есть один из вариантов, что название «шашлык» было придумано запорожскими казаками, а попало в русский язык после крымских походов маршала Миниха. Вот так. Даже, кстати, в России есть свой отдельный гост на приготовление шашлыка. Вот. В разных странах его называют по-разному, если что, простите за неправильное ударение. Вот в Армении это «харавац». Да, нет, мне все-таки давать ударение здесь, я хочу узнать. «Харавац», да, друзья. Надеюсь, не ошибся. «Сувлаки» в Греции, «Якитория» в Японии. А помните такой ресторан «Якитория» был в центре Казани? «Кебаб» в Ближний Восток и Закавказье. В США называют «барбекю». Да, вы помните, это такое стандартное время провождения на отдыхе у американцев. Они берут большие куски мяса, жарят их на барбекю, ну, собственно говоря, на барбекюшницах. Вот, обычно они круглые бывают. «Пулькоги» Корея. Так, да, я правильно назвал ударение. «Шураску» Бразилия, «Сате» Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Юг Таиланда и Филиппин. И «Шишкебек» в Киргизии. Ничего себе, да? Вот. Кстати, в Казани в 2013 году был приготовлен самый длинный халяльный шашлык в мире. 180 метров 90 сантиметров. Вот как хотите, как говорится, верьте, хотите нет. А самый длинный шашлык вообще был приготовлен в Казахстане, в Макинске. В 2018 году 223 метра и 65 сантиметров. Да? То есть у нас в Казани 180 метров, а там 223 сантиметра. Вот, кстати, даже читая здесь, как Александр Дюма говорил про шашлык, какой-нибудь эгоист хранил бы этот рецепт в тайне. Вот. Так-то, а я же снабжу вас, любезные читатели, и рецептом шашлыка. И вечно вы будете благодарить меня за этот подарок. Ну ладно, друзья, еще обязательно продолжим. А сейчас, друзья, очень важная часть этого вечера – память поколений.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. История от нашей слушательницы Дианы. Мой дедушка, Ахметсафин Муса Ахметсафинович, родился в деревне Уют Сабинского района. На войне мой дед служил рядовым, а также исполнял обязанности повозочного при конной полевой кухне. В Красную армию дедушка был призван Сабинским РВК Татарской АССР в 1941 году. Муса Ахметсафинович награжден медалью за отвагу.
2: Он в период боев за расширение плацдарма на реке Одер с 19 по 25 апреля 1945 года под сильнейшим артогнем противника обеспечил поднос боеприпасов на огневую позицию батареи, стоящей на прямой наводке. Также у дедушки есть медаль за боевые заслуги, которую он получил за то, что, независимо от условий и состояния дорог, часто под огнем противника обеспечивал батарею боеприпасами, чем способствовал выполнению боевых задач. 6 мая 1945 года моему деду была объявлена благодарность от вождя за отличные боевые действия, за участие во владении островом Рюген на Балтийском море. У дедушки есть медаль за отвагу и медаль за оборону Москвы. После войны мой дед вернулся на свою родину, в Татарстан, в деревню Уют Сабинского района, где его ждала жена и пятеро детей. В дальнейшие несколько лет у него родилось еще четверо детей. Работал мой дед после войны в колхозе. У дедушки была большая и дружная семья. 9 детей, 22 внука, 31 правнук и 18 праправнуков.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула.

Ладно, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель,

а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны

0: пошли домой!
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.
4: БИМ-радио.
3: Любимое радио.
4: БИМ-радио.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Друзья мои, прежде чем я расскажу прогноз погоды, позвольте мне еще раз вас поздравить с этим прекрасным днем, с днем Великой Победы. Мой дедушка, который является для меня настоящим примером, моим кумиром, он также воевал в Великой Отечественной войне, был разведчиком, два ордена славы, два ордена Красной Звезды, медаль за отвагу. И для меня этот праздник тоже не пустой звук, а действительно очень важная веха в летоисчислении моей семьи. Так что, друзья, всех вас поздравляю. И знаете, прогноз социальной погоды. Если, друзья, мы будем с вами помнить о подвигах наших дедов, наших бабушек, не только тех, кто были на передовой, но еще тех, кто были в тылу, то все у нас будет хорошо. Ну а теперь давайте мы перейдем к обычному прогнозу погоды. Сейчас на данный момент 13 градусов тепла. В принципе, не особо холодно. Солнышко, я уже вижу, как-то потихонечку, по-моему, теряется. Но, по крайней мере, его ласковые лучи не доходят до нашей студии. Ночью минимальная температура составит 4 градуса тепла. То есть будет очень-очень-очень холодно. Вот, по ощущениям, давайте посмотрим. По ощущениям, это будет как плюс 1. Поэтому, друзья, утепляемся. Если вы еще любите погулять ночью, то знайте о том, что вот будет такая температура. Завтра, 11 мая, первый рабочий день недели, температура днем будет плюс 15, ночью плюс 11. Но и, друзья, не очень хорошая новость, то, что будут дожди. Хотя все это, естественно, относительно. Посмотрим дальше. Вторник, 12 мая, днем будет плюс 20 градусов, облачно, солнышко не будет, вечером даже будет дождик, ну а ночью будет плюс 15 градусов тепла. В среду также, друзья, не ждите солнечных лучей, днем плюс 19, ночью плюс 16, и все это, конечно, друзья, сопровождается дождем. Поэтому, что я хочу сказать, так будет только в начале этой недели, но а дальше уже, начиная с пятницы, температура воздуха составит 26, в субботу 28, в воскресенье 28, и на будущей неделе, также начало будущей недели, плюс 28 градусов тепла по Цельсию. Так что, друзья, облачность и дожди – все это временно. Ну, а ваше отличное настроение и солнечная погода в душе вместе с БИМ-радио бесконечны.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. Дом, одежда, обувь. Арбузова 5.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Друзья мои, продолжаем, конечно же. Вот мы говорили о шашлыке, да, вот, кстати, нашел такую интересную заметку. Александр Дюма, оказывается, да, тот самый, который создал легендарные романы «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера». Так вот, он был очень большим фанатом шашлыка, представляете? Он сказал, точнее, это его записки, «Какой-нибудь эгоист хранил бы этот рецепт в тайне. Я же снабжу вас, любезные читатели, и рецептом шашлыка. Последуйте ему и будете вечно благодарить меня за подарок. Возьмите кусок баранины, филейную часть, если сможете достать. Нарежьте его на куски с величиной с грецкий орех. Положите на четверть часа вместе с луком, уксусом и щедро посыпьте солью и перцем. Через полчаса приготовьте жаровню. Маленькие куски баранины наденьте на железный или деревянный вертел и поворачивайте его на жаровне до тех пор, пока мясо не жарится. Вы увидите, что это отличная вещь. По крайней мере, ничего лучшего я не едал во время своего путешествия». Ох, как, конечно, хорошо он сказал. Я, кстати, тут читал, что, оказывается, вообще по истории, вот условно, если взять историю человечества, вот с того момента, как люди, так скажем, смогли развести огонь, вот с этого момента они начали готовить шашлыки, ну, не в нынешнем понимании этого слова, ну, так скажем, в таком в прото-понимании этого слова, да, то есть то, что было изначально. Оказывается, вообще в средние века использовали мечи даже, представляете, чтобы приготовить мясо на открытом огне, вот, и даже, вот, прочитал, по-моему, даже шпаги использовали. Вообще, неожиданные, конечно, для меня открытия, вот, а вообще искать страну, где впервые появился шашлык, вообще бессмысленно искать такую страну. Еще древние люди, как мы сказали, да, то есть научившись добывать огонь, вкушали мясо, приготовленное на костре. Но изначально считается, что родиной этого блюда является Восток, Иран, Ирак, Ливан, Кавказ. Ну, как вы понимаете, исходя из того, что я еще говорил ранее, очень много разных вариантов. Кто-то говорит, что это Кавказ, даже Средняя Азия, кто-то говорит, что это Иран, Ирак, Ливан. Вот. Даже есть такие интересные варианты. Вот, друзья. Так что, что я хочу сказать. Я всем тем, кто прямо сейчас жарит шашлыки, говорю вам приятного аппетита, Тэмли Булсон, как говорится. Ну и, конечно же, желаю вам остатки этих выходных провести на ура, вот, чтобы с удовольствием вспоминать 10, 9, 8 мая, как прекрасные дни, в которые вы отдыхали. Так что, друзья, так еще раз всем приятного аппетита.
0: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
4: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
5: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый шаг. Раки, вам предстоит принимать нестандартные решения, не бойтесь креативить. Львы, возможно, в этот день вам пригодится жизненный опыт и желание работать за идею. Девы, надежды связанные с началом нового периода, во многом определят ваше поведение. Весы. Именно сейчас вы можете добиться того, чего хотели, вплоть до предложения руки и сердца. Скорпионы. Вам понадобится сильная рука и крепкое плечо рядом, поэтому проявите слабость со своей стороны. Стрельцы. Не стоит планировать много активности, но вас будут атаковать со всех сторон. Козероги. Главное быть более наблюдательным и не потерять что-нибудь. Водолеи. Не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы. Наступает хорошее время для внутренней работы. Прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам дружелюбного окружения.

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: Друзья мои, эту песню моя душа попросила поставить. День Победы.
2: День Победы, как он был от нас далек, как в Казани.

0: Когда-то Леонид Ильич Брежнев очень сказал теплые слова автору этой песни, автору слов. «Нас не будет, Володя, а народ будет петь твою песню».
1: Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошел.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
4: Alongside Shaggy, you know.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12.

0: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Уже давно не слышались наши любимые слушатели. С вами я, Ленар Серазов. Это у нас уже какой? Второй час с вами. Да, кстати, через два часа у нас будет программа «Привет-приветов». Ну, а так, сейчас мы общаемся на какие-то, знаете, неофициальные темы, стараемся разговаривать. Вот, в частности, кстати, знаете, как, давайте скажу с предисловия, да. Недавно мой знакомый человек, он, в общем, сказал, говорит, Ленар, вообще, говорит, до такой степени дорогие сейчас зубы, вообще очень-очень дорогие стоматологические услуги. Так вот, друзья, я вот как раз-таки нашел, собственно говоря, тему, которая ему бы очень-очень понравилась. Вот один врач, у него фамилия Халилбеков, рассказал про 5 привычек, которые уничтожают зубы быстрее сладкого. Представляете? Вот. Давайте посмотрим, что это. Вот лучше же все-таки, это, конечно же, заранее об этом позаботиться, да, чем потом ходить к стоматологам и вот платить за это огромные-огромные деньги. Итак, первая такая привычка – это немедленная чистка зубов. То есть после приема пищи, особенно кислой, например, это соки цитрусовые, газированные напитки – эмаль временно размягчается из-за воздействия таких кислот. Если сразу начать чистить зубы, то это может привести к эрозии повышенной чувствительности. Вот. Так что рекомендуется подождать 20-30 минут, чтобы слюна нейтрализовала кислоты и восстановила минеральный баланс эмали. Так что не торопитесь чистить зубы, особенно после каких-то таких кислые, давайте лучше так скажу, пища. Вторая, друзья, привычка, которая ведет к разрушению зубов, это употребление кислых напитков. Да, вот как раз мы начинали говорить. То есть это кислоты, которые содержатся в таких напитках, как там фосфорная, лимонная, угольная кислоты, растворяют минеральные компоненты эмали, и что приводит к ее эрозии. То же самое, например, гранатовый сок, потом апельсиновый сок, да, это, собственно говоря, немножко вредно для ваших зубов. Итак, третье, друзья, использование зубочисток. Вот здесь, кстати, многие, наверное, я думаю, пользуются зубочистками, но, оказывается, смотрите, острый конец зубочистки легко может повредить мягкие ткани и слизистые, что это приводит к воспалительным процессам. Так что тоже будьте осторожны. Все-таки, на мой взгляд, это немножко грубоватое такое физическое вмешательство. Вот мой стоматолог всегда говорил: Ленар, никаких зубочисток, а используй в первую очередь зубную нить. Идем дальше. Четвертое. Полоскание агрессивными средствами. Да? То есть, например, спиртосодержащие ополаскиватели могут пересушивать слизистую оболочку рта, что снижает ее защитные функции. Сухость во рту притупляет буферную функцию слюны. Ой, как непонятно. В общем, друзья, если есть какие-то вот растворы, есть же ополаскиватели для рта, то есть надо смотреть на ее как бы состав, потому что есть даже, представляете, вредные для, даже не только для зубов, а вредные именно для десен такие подобные жидкости, да, вот поэтому будьте внимательны. И пятое. Вот это, с этим я, конечно, абсолютно согласен. Это игнорирование остатков пищи. Если не очищать межзубные промежутки с помощью зубной нити, про что я говорил, ирригатора или межзубных ёршиков, а вот это, кстати, я не знаю, что такое, остатки пищи и налет накапливается в этих зонах, поэтому, друзья, будьте внимательны. Обязательно используйте зубную нить, ирригатор и межзубные ёршики. Вот, друзья, если вы, соответственно, не чистите этим, то это создает условия для размножения бактерий, которые выделяют кислоты, повреждающие эмаль. Вот, это мне, кстати, мой стоматолог тоже говорил, за что я ему очень-очень благодарен. Из-за этого я хожу к нему все реже и реже. Вот, вот так, друзья, вот такие советы от доктора. Вот, надеюсь, все эти, так скажем, интересные мысли вы обязательно будете применять в своей жизни. Берегите свои зубы, ваша бережливость в отношении ваших зубов ведет к сбереганию вашего кошелька и ваших денег, что логично.

0: Казана.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
2: Воскресная программа «Выходной с тобой».
3: Но давайте я расскажу о том, что нас ждет вообще в ближайшее время. Да, друзья, для меня таким очень важным событием является Эль Классико. Мне кажется, весь мир делится на тех, кто болеет за Реал, либо за Барселону, либо кто вообще не смотрит футбол. Вот. А сегодня, кстати, в Эль Классико определится чемпионство. Кто же станет чемпионом? Вот прям точно Барселона или еще у Реала останутся какие-то небольшие шансы. Не знаю, почему я прямо сейчас об этом говорю. Вот, но почему-то решил вам это рассказать. Мне кажется, парни сейчас такие: да, Ленар, да, там, мы согласны, надо посмотреть. Вот. Я до сих пор помню, как Рубин обыгрывал Барселону. Помните, это легендарный матч 2-1 на Камп Ноу. Вполне возможно, что тогдашняя Барселона была сильнейшей командой вообще в истории человечества. Ой, кто, знаете, вспомнил, тот, наверное, сейчас пролил такую скупую мужскую слезу. О, здорово. Ну ладно, так, давайте отвлечемся немножко от футбола. Я вот тут еще прочитал очень такую интересную новость. Жителям Татарстана придется 15 месяцев работать и ничего не покупать. Для чего? Для того, чтобы накопить на Ладу Гранту. Это, друзья, результаты исследования. Вот. Но это при том условии, что жители будут зарабатывать в среднем 74 тысячи рублей в месяц. Вот как вы, кстати, готовы 15 месяцев работать и ничего не покупать для того, чтобы накопить на Ладу Гранту? Пишите, пишите. Так, еще какую-то интересную новость прочитал. Ну-ка, давайте посмотрю. Сейчас, секундочку. Так, это я сказал. Так, так, так, так, так. А, друзья, да, кстати, знаете, что хотел сказать? Вот мы все вместе с вами любим слушать рекламу на БИМ Радио. Есть такое? Конечно же, есть. И я вообще, кстати, рекламу не люблю, но как-то вот на БИМ Радио она так хорошо прямо оформлена. Мне нравится слушать. Вот я наушники в этот момент всегда держу на голове. Вот, друзья, вообще, как вы понимаете, БИМ Радио — это уже сейчас не просто радио, это уже БИМ Медиа, то есть это мы больше, чем как раз-таки радио. За годы работы БИМ Радио, БИМ Медиа реализовали сотню успехов. Готовы 15 месяцев работать и ничего не покупать для того, чтобы накопить на Ладу Гранту? Пишите, пишите. Так, еще какую-то интересную новость прочитал. Ну-ка, давайте посмотрю. Сейчас, секундочку. Так, это я сказал. Так, так, так, так, так. А, друзья, да, кстати, знаете, что хотел сказать? Вот мы все вместе с вами любим слушать рекламу на БИМ Радио. Есть такое? Конечно же, есть. И я вообще, кстати, рекламу не люблю, но как-то вот на БИМ Радио она так хорошо прямо оформлена. Мне нравится слушать. Вот я наушники в этот момент всегда держу на голове. Вот, друзья, вообще, как вы понимаете, БИМ Радио — это уже сейчас не просто радио, это уже БИМ Медиа, то есть это мы больше, чем как раз-таки радио. За годы работы БИМ Радио, БИМ Медиа реализовали сотни успешных

0: наушники в этот момент всегда держу на голове. Вот, друзья, вообще, как вы понимаете, BIM-радио — это уже сейчас не просто радио, это уже BIM-медиа, то есть это мы больше, чем как раз-таки радио. За годы работы BIM-радио, BIM-медиа реализовали сотни успешных рекламных кейсов. И сейчас разрабатываются уникальные форматы и идеи, учитывая особенности конкретного бизнеса и аудитории. BIM-медиа. Объединяем людей, развиваем ваш бизнес. 2-930-800. 2-930-800. 18+. О, хорошо прям прозвучало. А вот после этого, друзья, вот давайте как раз-таки послушаем нашу любимую рекламу на BIM-радио.
1: Реклама на BIM-радио.
2: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НН. 17 мая, Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
3: Футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2.

0: Еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
5: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
6: В Мисти парке!
7: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
6: В Мисти парке!
8: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
9: Это круто!
10: ИП Жуличев, НА, 0+.
11: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Trendy.rf.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Улыбка!

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.
8: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
9: Совпадение? Не думаю.
8: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: У нас, кстати, завязалась переписка с нашим слушателем, которого зовут Дильшот, и мы как-то решили вот с ним пообщаться про автомобили, и как раз-таки я нашел вот интересный сайт с ценами. Давайте напишу, что написал Дильшот. Дильшот написал: «Приветствую, китайцы, чтобы купить новую машину, надо работать 3-4 месяца». Вот так сказал Дильшот, да, мы говорили про этого до этого. Про Ладу, вот, а сейчас заговорили про вообще китайцев. И ради интереса мне стало, ну, вообще, просто стало интересно, сколько стоит одни и те же модели на разных рынках, например, вот в России, да. Давайте посмотрим, я нашел сайт, здесь это сайт «Колеса даром», давайте посмотрим, вот прям очень-очень интересно. Так, начнем с чего? Давайте, Hyundai Sonata в России, я смотрю, в России примерно от 2,8 миллионов рублей. Вот. Так. Еще сейчас найду. То в Америке, в США имеется в виду 2,325 тысячных миллиона. Ну, в общем, 2 миллиона 300 тысяч, условно говоря, а у нас за 2 миллиона 800 тысяч. Hyundai Tucson. Давайте посмотрим. У нас модель аналогичная по комплектации Hyundai Tucson. Начинается цена от 3,4 миллионов рублей. В США 2,5 миллиона рублей. Какая разница, да? Вот страна производства и страна реализации. Kia Ceed. В Европе она стоит от 2 миллиона 550 тысяч рублей, имеется в виду. В России от 3 миллионов, да. Kia K5, давайте посмотрим. У нас в США в минимальной комплектации обойдется 2 миллиона 360 тысяч. В России от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Друзья, выводы делайте, как говорится, сами. Да, у нас, естественно, конечно, все это дороже. Разные есть для этого факторы. Сами все понимаете. Ну, если давайте мы уже начали говорить о машинок, так давайте посмотрим, какая вообще дорожная ситуация прямо сейчас в Казани. Вот я, кстати, хотел посмотреть одну пробочку. Так, эта пробочка, по-моему, должна быть на выезде, да. Друзья, вот так, это у нас где? Это Залесная улица. Она поворачивает... Ага, там разворот делаем. В общем, смотрите, около промышленной площадки Зеленодольска, да, там еще Вайлдберриз находится и так далее, большой. Вот, если вы едете, например, в сторону Буинска, Ульяновска и так далее, если там разворот делаете, то там, по-моему, сейчас большая пробка. Я вот читал такие новости. Неудивительно, потому что там ведутся очень такие большие ремонтные работы. А вчера, точнее позавчера, когда я проезжал по этой дороге, там вообще еще было два ДТП. Я такой думал, ну как, господи, можно попасть в ДТП почти при такой ничтожной скорости движения. Ну ладно, давайте посмотрим, что же у нас в Казани. Давайте посмотрим, что у нас в Казани. Каких-то крупных пробок нет, есть основные затруднения. Начнем с самого, наверное, медленного участка. Это Университетская улица, улица Парижской коммуны, от Кремлевской улицы до Московской улицы. Скорость потока всего лишь 9 километров в час. 1 километр вы проедете за 7 минут. Улица Бутлерова, Профсоюзная улица, от улицы Курашова до улицы Чернышевского. Скорость потока 19 километров в час. Длина 2,2 километра. Время проезда 7 часов. Давайте еще посмотрим. Опять же, центр, улица Габдулы Тукая, улица Бурхана Шахиди, улица Саид Галеева, от улицы Софьян до улицы Ташаяк. Скорость потока 22 километра в час. Длина 2,5 километра. Время проезда 6 минут. Ну и, конечно же, улица Декабристов, от Чистопольской улицы до улицы Восстания. Скорость потока 21 километр в час. Длина 2 километра. Время проезда 6 минут. Петербургская улица, улица Артема Айдинова, Спартаковская улица, от улицы Ульянова Ленина до улицы Хадид Акташа. Здесь скорость потока также очень маленькая, 9 км в час, и меньше чем километра вы проедете за 6 минут. Какой это ужас, друзья. Ну, а основные магистрали у нас свободны, и это не может не радовать.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Только что мы говорили о погоде на улицах, да, на дорогах. Так давайте прямо сейчас я вам расскажу, что же нас должно ожидать в ближайшие дни. Итак, заранее благодарю Яндекс.Карты за всю информацию. Итак, сейчас, дамы и господа, температура плюс 12 градусов тепла. Закат состоится примерно через, ну, почти через час. Да, даже ровно через час. Вот, да. Ночью минимальная температура будет составлять плюс 4 градусов тепла. Но, согласитесь, когда 4 градусов по Цельсию, это сложно назвать как-то, ассоциировать со словом тепло. Холодно, очень холодно будет. Итак, дальше давайте посмотрим, что же нам предстоит завтра, 11 мая. Днем температура плюс 15 градусов по Цельсию, обещает дождь. Ночью плюс 11 градусов по Цельсию, также обещает дождь. Есть такое? Да, друзья, такое нам обещают. Вторник, 12 мая, тоже не так жизнерадостно, но, опять же, знаете, все относительно. Кто-то очень любит дожди, вот я, кстати, это сам люблю дожди. Днем плюс 20 градусов облачно, ночью плюс 15 градусов тепла. И в течение суток, кроме дня, будет идти дождь. Вы скучали по дождям? Вот. Я, конечно, сам тоже еще не скучал, хотя очень люблю дожди. Ну и давайте посмотрим, что же у нас будет вечером, в среду, после обеда. Так, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 16 градусов. Опять же, дожди. Вот такая, друзья, у нас будущая половина недели. Но начиная с пятницы все будет хорошо. Температура будет 26 градусов, потом 28. И так будет постоянно 28 градусов тепла. Ну, как минимум, вот как мне Яндекс.Карты подсказывают, в течение ближайших 5 дней. Имеется в виду, начиная с 15 мая по 19 мая включительно. Так что все будет хорошо. Не переживайте. Помните, что главнее всего погода в вашей душе, в ваших отношениях и в вашем отношении к жизни.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам Кулахмета 18, корпус 1, Гореева 3, Магистральная 15, Сабит 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
4: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Радио. Первое в Казани. Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: А вот и заканчиваются майские праздники, соответственно, и майские мини-каникулы, друзья. И Казань, кстати, между прочим, вошла в топ популярных направлений для путешествий между майскими праздниками. Итак, на первом месте оказался Мурманск, далее следует Краснодар, после Краснодара Екатеринбург, далее Владикавказ, и на пятом месте кто? Конечно же, наш прекрасный город. Среди зарубежных направлений лидируют Париж, Белград, Ереван, Токио и Пекин. А мне на самом деле кажется, что Казань, наверное, на более высоком месте по ощущениям. Ну, неужели Казань отстает от Владикавказа и Мурманска? Вообще, что люди делают в Мурманске в такое время? Хотя, наверное, там парад очень красивый. Вот, интересный факт. В поездку с захватом рабочей недели отправились более 40% россиян. Из них 24% не предупредили об этом своего начальника. Видимо, предупреждение пришло именно через этот интересный опрос. Как, кстати, как у вас-то было? Ну, друзья, вообще читал, что огромное количество всегда есть предложений для, так скажем, снятия квартиры в Казани именно вот, так скажем, в преддверии майских праздников. Вот я слышал, что цены на квартиры, да, имеется в виду на аренду квартир, просто какие-то безумные, огромные. Там я видел квартиры, которые сдаются, я могу ошибаться, конечно, но вроде бы так, 500 тысяч рублей одни сутки. Я такой в этот момент подумал, да, было бы здорово, если я был бы хозяином этой квартиры. И знаете, так на чиле, на расслабоне, как-то особо не напрягаясь, заработал бы за несколько дней майских праздников, вот, ну, сколько получается там, 2,5 миллиона рублей. Как говорится, дай бог всем нам так жить. Дай бог, как говорится. Аминь.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещание звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый шаг. Раки, вам предстоит принимать нестандартные решения, не бойтесь креативить. Львы, возможно, в этот день вам пригодится жизненный опыт и желание работать за идею. Девы, надежды, связанные с началом нового периода, во многом определят ваше поведение. Весы, именно сейчас вы можете добиться того, чего хотели, вплоть до предложения руки и сердца. Скорпионы, вам понадобится сильная рука и крепкое плечо рядом, поэтому проявите слабость со своей стороны. Стрельцы, не стоит планировать много активности, но вас будут атаковать со всех сторон. Козероги, главное быть более наблюдательным и не потерять что-нибудь. Водолеи, не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы, наступает хорошее время для внутренней работы, прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам дружелюбного окружения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

Кстати, друзья мои, обратите внимание на эту песню. Не напоминает вам Джованну MC Зали? Есть, да, что-то похоже, какие-то схожести?

0: Друзья мои, скоро реклама. Вот, кстати, наш постоянный слушатель написал: добрый день, когда можно будет купаться? Друзья, я, конечно, не рекомендую купаться в эти дни, но на Лебяжьем уже, по-моему, купаются.
1: На Бим-радио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
3: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
4: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
5: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Бим радио.
2: Воскресная программа «Выходной с тобой».
3: Так, друзья мои, конечно же, продолжаем. Вот, кстати, наша бим-болталка дала, ну, очень интересную идею для моего спича. Вот, сейчас я посмотрю, это правда или нет. Так. В общем, было написано, что сегодняшний день, да, является Международным днем матери, друзья. Вот я сейчас как раз проверяю эту информацию. Так, вот в Азербайджане сегодня праздник цветов, в Германии день книги, в Кыргызстане день банковского работника, в Микронезии день провозглашения государства, в Таиланде день хлебопашца. Ничего себе, какой есть праздник такой прям, я сказал, знаете, в таком старорусском стиле, день хлебопашца. В Китайской республике день Мадзу, покровительницы моря. Кто это такая? А, это богиня, покровительница мореходов поздней китайской мифологии. Так вот, давайте сейчас я зайду снова в Макс, да. Тут написали, что, оказывается, есть еще праздники в этот день. Давайте я прочитаю. Бим-болталка, я вам верю. Я вам доверяю. Так, сегодня Международный день матери отмечается во многих странах во второе воскресенье мая. Вот сегодня как раз-таки второе воскресенье мая. Чествуются матери и материнство. Поэтому какой приятный повод еще раз поздравить всех мам с праздником. Теперь же с точки зрения международных праздников, поэтому всем те, кто является мамой, да, соответственно, бабушками тоже, это уже такие двойные мамы получается, вас поздравляю с праздником. Именно, друзья, именно, знаете, у женщин есть уникальная данная природой возможность вынашивать ребенка, рожать этого ребенка. Это, конечно, я считаю, это огромная привилегия по сравнению с мужчинами. Вот все-таки вам Бог, Вселенная дала такую возможность. Поэтому поздравляю вас с этим праздником. Вот. Альбина Смирнова пишет: спасибо за поздравление. Очень приятно. Альбина от всей души, как говорится. Сегодня, кстати, еще один день. Международный день уборки в комнате. Да, поэтому, друзья, кто еще не сделал уборку в комнате, да, пора это сделать. Как говорится, отметить день уборки в комнате. Вот. Этот праздник призывает навести порядок. Вот. И еще забавный неофициальный праздник. Сегодня день семейных трусов. Парни, наш выход, как говорится. Ну ладно, ладно, друзья, вот такие у нас праздники, да, от смешных до очень-очень важных. Ну и в продолжение как раз-таки темы, которую я задал до этого, вот нам, помните, говорила, что написали: Ленар, а когда можно будет уже купаться, да, написал наш слушатель или слушательница, вот я точно не знаю. Ну вот, и я начал рассказывать о том, что я видел на Лебяжьем, там люди, по-моему, купаются, загорают. Вот сегодня я проезжал, вот, супруга тоже сказала, говорит: ничего себе, Ленар, уже люди купаются, загорают, да. Но запомните, друзья, что это чревато, так что будьте очень-очень осторожны. Не торопитесь с точки зрения того, что еще организм не привык, так скажем, к таким температурам для купания. Во-вторых, места для купания должны быть оборудованы, и соответствующие органы должны сказать, что здесь можно купаться, там можно купаться, а иначе можно еще, так скажем, натолкнуться на какую-то очень неприятную инфекцию. Поэтому не торопитесь и купайтесь тогда, когда уже можно будет, когда будет тепло и в соответствующих разрешенных местах, да, друзья. Я чуть не сказал мечтах. Мечтах купаться можно, даже нужно. Вот. Ну ладно, друзья, продолжаем. Далее у нас будет немножко информации о Бим-радио и, конечно же, исполнителей Эльман и Трида с песней «С неба».

Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

0: Друзья, а именно вы, наши ангелочки, я хотел бы вам рассказать о том, как ходьба влияет на организм. 3 минуты ходьбы снижается кровяное давление, 5 минут на свежем воздухе повышается настроение, 5-10 минут улучшается творческое мышление, ну а 15 минут после еды снижается уровень сахара в крови. Знаете это?
1: Реклама на Бим-радио.
2: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Снижается кровяное давление. 5 минут на свежем воздухе повышается настроение. 5-10 минут улучшается творческое мышление. Ну а 15 минут после еды снижается уровень сахара в крови. Знаете это?
2: Реклама на БИМ-радио.
3: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.

0: Первое в Казани.
1: БИМ-радио.
2: Воскресная программа «Выходной с тобой».
3: Да, друзья мои, выходной с тобой, и с тобой, и с тобой, и с тобой, и со мной продолжается, конечно же. Я начал рассказывать про то, как все-таки вообще полезно ходьба влияет на организм. Я рассказал вам про то, что 3 минуты ходьбы снижается кровяное давление, 5 минут на свежем воздухе повышается настроение, а это ой как важно, 5-10 минут ходьбы улучшается творческое мышление, а если 15 минут после еды, то снижается уровень сахара в крови. Но что же происходит, друзья, если ходить еще больше? Итак, поехали. 30 минут после еды помогает снизить вес в зависимости от скорости ходьбы. 40 минут ходьбы снижается риск развития ишемической болезни сердца у пожилых. И 90-1,5 часа ходьбы на свежем воздухе снижается количество депрессивных мыслей. Знаете, есть у арабов такая пословица, она очень коротко звучит, но я думаю, что значение, конечно же, вам будет предельно понятно, потому что его значение вы слышали.

Еще когда-то, наверное, я думаю, в детстве. Звучит эта арабская пословица, поговорка следующим образом. Харака-барака, в движении есть благо. Поэтому, друзья, давайте больше двигаться. Действительно, тем более с такой прекрасной погодой. Вот даже сегодня можно еще, как говорится, походить, погулять. Дальше-то у нас вроде бы обещаются дожди. Вот, но надо пользоваться возможностью улучшать свое настроение, снижать вес, снижать уровень сахара в крови. Все-таки... Ходьба, мне кажется, это, наверное, самый такой легкий способ все это сделать. Да, конечно же, это, ну, так скажем, это не бег, это не профессиональный спорт, но это профессиональная ходьба. Просто ходьба имеется в виду, что это то минимальное, которое может себе позволить любой человек. Вот, единственное, конечно, занимает немножко больше времени, чем остальное. Но для себя ничего не должно быть жарко, друзья. Жалко. Жарко, кстати, тоже. В такую погоду, когда плюс 28, да, ничего жарко не должно быть для вас. Тоже нужно как-то остужаться. Вот, друзья, вот такая у нас новость. Еще, кстати, вот я прочитал первый раз... прочитал такой, так скажем, очень интересный криминал, да, в России уже месяц ищут фуру с узбекскими пчелами-нелегалами. Представляете, есть такие, оказывается, пчелы. Вот, в общем, фура с 1700 пчелами пропала после въезда в Россию. Грузовик пересек границу в Астраханской области в начале апреля и должен был отправиться на карантин в Курганскую область, но до места назначения не доехал. Вот, я надеюсь, эти насекомые никак не повредят нашим местным пчелам, да, вот, и пасечники, представляете, обратились в прокуратуру и в МВД. К поискам подключился Россельхознадзор. Вот, друзья, так что и такое бывает, интересная новость. У меня сразу, знаете, такая картина в голове, что где-то 1700 пчел, он таки прячется и думает, вот бы нас не заметили, вот бы нас не нашли. Ну ладно, надеюсь, все будет обязательно хорошо. Ну, а теперь давайте послушаем исполнителя, который... Ну, которого я, наверное, очень давно не слышал за пределами Бим-радио. Это Ираклий Перц Халава. Слушаем.

0: Воскресная программа «Выходной с тобой».
1: Да, друзья, продолжаем. Меня зовут Ленар Серразов. Вот мы с вами же сколько уже? Ну, 2.5 часа точно. Да, поэтому самое время мне объявить о том, что совсем скоро, буквально через минут 25, начнется моя любимая программа «Привет, приветов». Поэтому не забывайте отправлять ваши приветы. У нас есть Telegram и Макс по номеру 8. Ну, давайте так, по-другому. Плюс 7. Я на привычке на привычке, по привычке, точнее, называю 8. Плюс 7, 92, 72, 42, 102 и 8. Кроме того, у нас есть официальный сайт BIM-радио, который звучит очень просто. BIM-радио.ru. Там есть опция для того, чтобы вы смогли отправить ваши приветы. Ну и кроме того, у нас есть приложение, которое вам позволяет слушать наше любимое радио в любой точке планеты практически. Вот я знаю, что нас слушают и в Соединенных Штатах Америки, в Германии, на Сахалине. Да, вот даже, кстати, сегодня сообщение было, если сейчас я его найду. Всем привет из Нью-Йорка, кстати. Вот, представляете, вот из Нью-Йорка нам написали. Так что, друзья, скачивайте это приложение. И так, кстати, тоже можно отправить ваш привет своему любимому человеку. А мы все, естественно, что это сделаем? Мы озвучим, красиво как-то постараемся все это украсить красивыми словами. Вот, так что не пропускайте такой момент, особенно когда сейчас все, ну, как все, ну, большинство дома, вот, многие слушают радио, там, через колонки, через, не знаю, там, ну, просто через приложение. Они то же самое, например, да? Вот, так что очень высокая вероятность того, что вас услышат. А если даже думаете о том, что, мол, может, меня не услышат, можете заранее позвонить этому человеку и сказать: «А, привет, Наташа, привет! Сейчас скоро на BIM-радио, короче, привет, тебе будут передавать, давай быстрее, быстрее!» Вот, вот так можно сделать. Ладно. Ну, в общем, я вам все рассказал. Ладно, это обязательно сделайте, друзья. Сделайте приятное своему родному человеку. Так, еще что, давайте, что из интересного. Я какую-то новость, по-моему. А, я, кстати, хотел вам рассказать, кто родился 10 мая, но как-то не так много известных личностей родились в этот день. Так, я вот еще раз зайду. Так, кто родился, друзья, давайте. Ну, во-первых, Салтыков-Щедрин. Вот, наверное, это самый знаменитый человек, кто родился в этот день. Великий русский писатель, да, творчество которого мы изучали и в школе, да, даже и во взрослом возрасте, так скажем, тоже мы читали. Ну вот, великий писатель. Давайте вспомним, какие произведения он как раз-таки писал. Ну, очень-очень много. Как я уже сказал, в школьной программе достаточно много его произведений. Вот, так, давайте вспомним. Я тут судорожно обыскиваю Википедию, потому что я помню, что очень много произведений, но уже не помню. Не мой фаворит, так скажем, среди писателей. Вот, так. А где? Вот, романы, да? Так, что у нас, да? «История одного города», «Убежище Монре-По», «Господа Головлёвы», «Современная идиллия», «Пешехонская старина». Вот. А, вот. Вот это повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Знаем эту? Это знаем. Так, «Медведь на воеводстве», «Карась идеалист». Так, еще какие произведения. Так, «Тихое пристанище», пьесы «Смерть Пазухина», ага, которая, кстати, в свое время была запрещена, «Тени» пьеса. Ну вот, в общем, так, да, вот такой умный человек, который родился 10 мая. Стоп, нет, оказывается, друзья, нет, вот я тут рассказывал, оказывается, это день его кончины. Вот почему-то мне сайт один сказал, что нет, его день рождения. Все, короче, все, отменяем. Ах, ну вот, рассказывал, понимаете ли, оказывается, это вообще другой повод. Ах, грустно, грустно, я расстроен. Это точно. Ну ладно, друзья, я пока буду расстраиваться, да, давайте мы послушаем классную песню, вот, так что поехали.

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

Так, друзья, пора исправляться. Вот, давайте расскажем, кто же у нас родился все-таки в этот день. Скажу сразу, не так уж и много суперизвестных людей, но расскажу про тех, кто, так скажем, ну, более-менее на виду или когда-то был на виду. Вот, да, с вот таком Щедриным, конечно, конфуз случился. Ну ладно, давайте, бывает, как говорится. Сегодня, друзья, в этот день родилась Марина Влади, французская актриса-певица, известная по фильмам и как жена Владимира Высоцкого. Я думаю, это, эту фамилию и это имя вы очень хорошо знали. Миуччо Прада, итальянский дизайнер, возглавляющий модный дом Прада. Вот девочки запищали сейчас от восторга. Так, это же Прада! Дальше мы идем. Так, Наталья Бондарчук, советская и российская актриса, кинорежиссер. Вот тоже, я думаю, фамилия особенно знакомая, согласитесь, да, Бондарчуки, что-то прям очень даже знакомое. Так, идем дальше. Жан де Лабьюэр, французский писатель-моралист. Идем дальше. Ученые. Томас Юнг, английский физик, один из создателей световой теории. Так, Леонид Бакштаев. О, какая интересная фамилия, Бакштаев. Советский и украинский актер театра и кино. Так, в этот день также родились Ники Уилан, Дэвид Маккензи, Гаэтан Буше. Это хоккеист, это последний хоккеист. И вот, самая интересная фамилия, которую я нашел, это вообще имя и фамилия человека, который родился в этот день в 1850 году. Это Томас Липтон. Помните? Липтон чай. Вот так вот, это, друзья, шотландский торговец, создатель чая Липтон. Ну, а сейчас Липтон — это вообще большая империя, да, то есть столько напитков производится, не только чай, да, там, листовой, там, в пакетиках и так далее, но еще разные газированные и негазированные напитки. Вот, оказывается, откуда все это пошло. От Томаса Липтона. Так, кстати, сразу давайте... чуть получился битбокс. Давайте, я, друзья, недавно вам рассказывал про то, что нас слушают вообще в разных городах, вот, и написал Андрей, ну, написано у него Andrew, да, вот, это Андрей. Бим, привет, слушаем вас из Новосибирска, сами из Казани. Передаю привет самой любимой супруге Анжеле, безумно сильно люблю тебя, Анжела, ну, какой романтик. Также передаю привет своим корешам из Челнов и Черемшана, Олегу и Сане. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь из Короля и Шута. Обязательно поставим. Мне, знаете, Андрей, мне очень понравилось, как вы такое сначала. Привет моей самой-самой любимой супруге. Безумно сильно тебя люблю. А потом также привет моим корешам. Все-таки мы, мужчины, с нашими женщинами очень сильно меняемся. Хорошо. Так, еще один приветик, по-моему. Хотя еще программа привет-приветов не началась, но видите, уже люди пишут, друзья, правильно делают. Вот я стараюсь сейчас пораньше все это рассказать. Так, вот, кстати, Гульнара, прочитаю ваше сообщение. Не маленькое, между прочим. Ленар, добрый вечер. Вчера не было возможности поздравить с Днем Победы всех нас. Я говорю огромное спасибо моей Доминике. Она у нас 1929 года рождения. Когда началась война, она была совсем маленькой девочкой наравне со всеми взрослыми людьми. Они, дети, помогали родине, трудились, не покладая рук. Спасибо Куркачинскому сельсовету. Каждый год поздравляю с днем рождения и 9 мая. Я так понимаю, каждый год поздравляют. Ну вот, можно песню Олега Газманова «Офицеры». Гульнара, замечательные слова. У меня, кстати, вот тоже дедушка, ему было, по-моему, лет 11-12, он тоже начал работать на фабрике таким очень, очень тяжелым трудом, да, и вот таких людей тоже ни в коем случае забывать нельзя, потому что именно руками этих людей также ковалась победа, вот, и в частности, трудами маленьких детей, которые, несмотря на свой возраст, зачастую работали как очень даже взрослые люди, поэтому спасибо за теплые слова. Ну, а прямо сейчас давайте, друзья, начнем с «Короля и Шута», а потом уже у нас будет как раз-таки Олег Газманов «Офицеры».

0: Новосибирск, и вам привет тоже.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.
3: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
5: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
6: Здравствуйте, с вами Ксения Лайт и обещания звезд на сегодня. Овны, помните, вас ценят, воспринимайте семейные издержки легче. Тельцы, сбросить с себя лишнее раздражение поможет физический труд, хорошо бы на открытом воздухе. Близнецы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, сделайте первый шаг. Раки, вам предстоит принимать нестандартные решения, не бойтесь креативить. Львы, возможно, в этот день вам пригодится жизненный опыт и желание работать за идею. Девы, надежды, связанные с началом нового периода, во многом определят ваше поведение. Весы, именно сейчас вы можете добиться того, чего хотели, вплоть до предложения руки и сердца. Скорпионы, вам понадобится сильная рука и крепкое плечо рядом, поэтому проявите слабость со своей стороны. Стрельцы, не стоит планировать много активности, но вас будут атаковать со всех сторон. Козероги, главное быть более наблюдательным и не потерять что-нибудь. Водолеи, не исключено, что вы разбудите в себе давно дремлющие эмоции. Рыбы, наступает хорошее время для внутренней работы, прислушайтесь к себе и своему телу. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам дружелюбного окружения.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами Араш. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Конечно же, Араш большой молодец, но, друзья, нам прямо сейчас интереснее начать программу «Привет, приветов», поэтому 3, 2, 1, поехали, как говорится. И, друзья, уже есть приветы. Я, кстати, давайте напомню, как все-таки передавать приветы. У нас есть Telegram и Макс по номеру телефона +7 92 72 42 102 8. У нас есть официальное приложение Бим Радио, и, конечно же, у нас есть официальный сайт bimradio.ru, где вы также можете оставлять ваши приветы. Я все обязательно прочитаю, зачитаю, может, даже пропою, как говорится. Да, давайте вот прямо сейчас мы и начнем. Итак, первый приветик у нас из Камского Устья. Да, давайте вот мы с него начнем. Ну, первые уже приветики прозвучали, я имею в виду уже официально, то есть с точки зрения начала программы. Итак, любимому Бимчику привет, пишет Светлана. Всему Камскому Устью огромный привет. Хочу, чтобы вы поставили песню для моей дочули Дарины, песню «Басты» выпускной. В этом году она заканчивает 9 класс. И, конечно же, сыну Егорке «Я вас люблю», Светлана. Светлана, обязательно поставим эту песню. Уже 9 класс. Вот согласитесь, что время очень-очень-очень, давайте еще раз скажу, очень-очень быстро все-таки как-то пролетает перед глазами. Представляете, вот у вас уже дочка ваша, которая еще недавно, казалось бы, была таким маленьким ребенком, она уже заканчивает, представляете, 9 класс. УГЭшка, наверное, еще впереди, да? Так что, как говорится, ни пуха, ни пера. Я желаю, чтобы Дарина все очень хорошо сдала, вот, чтобы радовала оценками на экзаменах. Вот, Егорка, он подтянется. Он молодец, он красавчик. Я его не знаю, но я знаю, что он красавчик. Ну ладно, друзья, вот что я успеваю. Сейчас небольшой блок рекламы и дальше продолжим.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Привет, приветов на Бим радио.
2: Ой, друзья, какие вы молодцы, я хочу сказать. Ну, вы прям наши самые любимые слушатели. Очень активно, очень много. Я уже тут музыку начал готовить для следующих поздравлений. Давайте начнем. Альбина Смирнова, между прочим, это же мой человек, мы все любим переписываться. Вот она пишет: привет, большой Бим-медиа, всем ведущим привет. Мужу Виталию, он не слышит этот привет, но все равно передам сыновьям Даниэлю и Матвею. Можно поставить «Файна-файна-файна-файна-файна-на». Все, Альбина, конечно же, поставим непременно. Особенно, когда это просьба поставить один из лучших барберов в Казани. Я вас еще не видел. Надеюсь, обязательно с вами познакомлюсь. Вот. И, конечно же, все обязательно поставим. Так, дальше идем. Привет, Бим! Добрый вечер, Ленара. Ренат, спасибо большое. Очень приятно. Вам тоже вечер добрый. Сегодня отмечает свой день рождения наш коллега и замечательный человек Рахматуллин Равиль Нуруддинович. Желаю ему, чтобы жизнь была наполнена яркими моментами, искренними улыбками и настоящими друзьями. Пусть все твои планы сбудутся, а каждый день пусть будет лучше предыдущего. Здоровья, удачи и много-много счастья тебе и твоим близким. Давайте поставим веселую и happy birthday песенку King of Magic Queen. Все, она уже, кстати, на готове. Она у нас вот, ну, почти следующая, да, через песню у нас будет. Так, давайте еще посмотрим. Напоминаю, друзья, что через приложение также вы можете отправлять приветы. Вот их много, кстати, отправили через приложение, официальный сайт. Так, давайте еще прочитаю еще один привет. Добрый вечер, Бим, пишет Елена. Передаю привет друзьям Андрею, Наталье, Ирине, мужу Олегу. Поставьте, пожалуйста, песню «Счастье есть» Филатов and Keras. Заранее большое спасибо, Елена, конечно. Тут еще Светлана тоже написала, говорит, спасибо. Обязательно. Вот. Счастья вам, Светлана, и вашим детям. Так, ну что ж, тоже очень приятно. Рустем написал: привет, Бима, вечер добрый, Ленар. Отличного эфира. Рустем, спасибо большое, спасибо вашими молитвами, как говорится. Спасибо, что пишете. Вот за что люблю программу «Привет, приветов», за то, что вот, ну, ты чувствуешь людей, понимаете, чувствую вас, что вы где-то, ну, мыслями мы с вами на одной волне, на волне Бим-радио. Так, ну и давайте, конечно же, прочитаю то, что нам отправили. Вау, тут прям очень много приветов. Давайте потихонечку будем разбирать. Так, привет, Бим, пишет Максим. Передаю привет всем Казани, маме, бабушке, брату. И включите, пожалуйста, песню «Малыш, руки вверх». Все, Максим, без проблем, конечно же, поставим. Она, кстати, следующая, я ее уже приготовил. Но она следующая. Вот, хорошо. Так, Максима мы прочитали. Идем далее. Давайте, пока что на данный момент заключительное. Привет, Бим. Присоединяюсь к поздравлениям всему Камскому Устью. Околица Элита. Поставьте, пожалуйста, триплекс бригада. Вот. Престрипник. Престайпник. Не преступник, давайте. Престайпник написал. Тут, в общем, Камско-Устинская мафия потихонечку подбирается к нашему эфиру. Все, друзья, еще есть приветы, обязательно их прочитаю. Пойду пока обязательно поищу все заказанные песни и буду готовиться к вашим сообщениям, да, чтобы песенки уже были готовы. Ну, Максим, давайте начнем с вас, конечно же. Тем более вы маме пожелали привет, да, бабушке сказали, брату. Поэтому давайте послушаем песню. Мне кажется, они вас тоже ласково иногда называют «малыш». Для наших мам и бабушек, ну и все равно, дети.

0: хороший мальчик. Мне пора спать. Мне пора спать. Папа сказал идти спать. Да.
1: Отдыхай. С Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А я вернулся. Давайте прочитаем ваши приветы. У нас прям хорошо идет с точки зрения трека. Прям много-много вы заказали. Тут и Триплекс Бригада, тут и у нас и Фаина Файнана. В общем, много. Елена пишет: добрый вечер, Бим. Передаю привет моим друзьям Андрею, Наталье, Ирине, мужу Олегу. Поставьте, пожалуйста, «Счастье есть» Филатов & Кэр. Заранее большое спасибо. А такое чувство, как будто уже звучал этот привет, нет? Как будто дублем, что ли. Интересно, ладно. Так, давайте еще привет почитаем. Я вот тут смотрю, у нас телеграмчик, у нас чистый. Все, там уже мы рассказали, передали. Давайте посмотрим. Так, у нас наш Макс. Да, тут я тоже все рассказал. Ну и давайте, друзья, перейдем приложение и так далее. Тут прям много-много-много. Так, пишет Александр: привет, Бимулька, поставьте, пожалуйста, для моей мамы что-нибудь из репертуара Надежды Кадышевой. Всех с прошедшим праздником, 9 мая. Все супер, конечно же, поставим. Тем более для мамы уж это вообще самое-самое святое дело. Давайте посмотрим еще приветы. Привет, Куюкам, с Днем Победы, всем мирного неба над головой. Поставьте, пожалуйста, Филатов и Кэрос Ревуар. Ревуар, наверное, вот так лучше прочитать. Вот, тут даже Марсель тоже написал, говорит, по-моему, вот так пишется. Вот. Отельный привет Марат и Асу. Я сначала подумал, что значит за отельный привет? Отдельный привет, что имеется в виду, да? Я думаю, ничего себе, в куйках отеля, здорово, люди общаются, прям как, я не знаю, представьте, в куйках будут пятизвездочные отели, все включено, как в Турции, да? Тогда можно будет передавать отельные приветы. Давайте дальше посмотрим. Привет, Бим. Хочу передать привет Семену Николаевичу, Татьяне Петровне. Чилим на свежем воздухе, ждем приготовления плова, пишет Дмитрий. Дмитрий, только, я скажу это как в известном меме, только дай знать, где ты находишься, только дай знать. Приятного вам аппетита, конечно же. Молодцы, что вот в таком семейном формате, в семейном кругу вы проводите свои праздники. Так, еще у нас остается один привет, но пора уже, друзья мои, ставить рекламу. Лучше этот привет я спокойно прочитаю после блока рекламы.
2: Реклама на Бим-радио. Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда.
1: Я не знаю, представьте, в куйках будут пятизвездочные отели, все включено, как в Турции, да? Тогда можно будет передавать отельные приветы. Давайте дальше посмотрим. Привет, Бим. Хочу передать привет Семену Николаевичу, Татьяне Петровне. Чилим на свежем воздухе, ждем приготовления плова, пишет Дмитрий. Дмитрий, только, я скажу это как в известном меме, только дай знать, где ты находишься, только дай знать. Приятного вам аппетита, конечно же. Молодцы, что вот в таком семейном формате, в семейном кругу вы проводите свои праздники. Так, еще у нас остается один привет, но пора уже, друзья мои, ставить рекламу. Лучше этот привет я спокойно прочитаю после блока рекламы.
2: Реклама на Бим-радио. Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текст.

0: свои праздники. Так, еще у нас остается один привет, но пора уже, друзья мои, ставить рекламу. Лучше этот привет я спокойно прочитаю после блока рекламы.
1: Реклама на Бим-радио. Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти Парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: ИП Жуличев, НА, 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
7: Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно.

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Друзья, мы продолжаем. Сразу скажу про заказанные вами песни. Я ни в коем случае не забыл. Здесь есть обстоятельства. Вот, я пока буду читать ваши приветы. Вот, чуть попозже поставлю ваши треки. Я надеюсь на понимание. Не все от меня зависит. Итак, друзья, давайте прочитаю приветы. Да, так. Приветик Бим Радио, пишет Ильгиз. Поздравляю вас с праздником. Желаю удачи, здоровья, мирного неба над головой. Если можно, поздравьте, пожалуйста, мою семью с праздником Эльвиру, Ильяса, Ильнарочку. И если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Чунга-чанга» детскую. Все, обязательно, все. Я, как сказала Ильгиз, вот по возможности я все это поставлю. Все, ну что ж, поздравляю вашу семью с праздником. Вот. У вас, кстати, это так интересное совпадение. То есть Ильгиз, Эльвира, Ильяс, Ильнарочка. Я, в принципе, понимаю, по какому принципу вы называли ваших детей по своим именам. Хорошо, давайте еще посмотрим. Так. У нас Дима Абрамов кушает плов. Приятного аппетита, Дима. Так, давайте еще посмотрим. Ага, вот, попросили продублировать сообщение, да, друзья, еще раз давайте продублирую сообщение из Новосибирска, вот, здесь молодой человек по имени Андрей передает привет своим корешам из Челнов и Черемшана, Олегу и Саня, вот, ребята, Олег, Саня, приветы вам из Новосибирска, из столицы нашей Сибири, вот, от Андрея, который, я так понимаю, является вашим очень-очень большим другом. Давайте посмотрим еще у нас какие приветики. Так, мы это прочитали. Давайте обновим страницы для того, чтобы никого и ничего не забыть. Так, поехали. Так, Наиль пишет. Так, Наиль. Привет, Бим. Люблю вас. Хочу передать привет жене Диляре и дочке Мирочке. Поставьте, пожалуйста, песню «Банк Зиверт». Все, окей, хорошо. Так, мы идем дальше. Привет. Давайте заново. Привет. Передай, пожалуйста, привет моей семье Алтынбаевых, мужу Ильнуру, дочурке Азалия, сынешке Данилу. Как бы написали, сынешке. Сынешка мой. Я их очень люблю. Поставьте, пожалуйста, песню Басты Сансара. Спасибо. Все, тоже все поищем. Ага. Так, дальше мы идем, да. У нас написал Самир, наш постоянный слушатель. Ой, Самир, разве тебя забудешь? Вот, особенно если ты после первого сообщения сразу тоже отвечаешь, чтобы тебя не забыли. Привет, Бим Радио. Ленар, привет, как ваши дела? Спасибо большое, Самир, очень все хорошо. Приехал из родного города, отдохнул, с родными увиделся. Это самое-самое главное. И, кстати, узнал мне мой папа, видимо, тоже родственники поискали. Я нашел свои определенные корни. Вот для меня это было особенно важно в этот день. То есть мне сейчас есть имена моих предков там до 1700 года. Вот, поэтому очень рад. Привет папе, пишет Самир, всей Казани, татарстанцам, всему отделу Бим-радио, радиоведущим и Бим-болталке. Можно Нирвана «Smells Like Teen Spirit». Легендарная песня. Отличный вкус, Самир, хочу сказать. Так, я тебя всегда хвалю за хороший вкус. Так, еще давайте почитаем, да? Так, это сообщение я прочитал. Еще у нас есть... Так, давайте посмотрим. А вот новый привет. Привет, Бим. Снова передаю привет всем Казани, маме, бабушке. Мы в 19:00 были у племянника Маркуши. Мы к нему ехали. Вот так ему скоро будет 2 месяца. Включите, пожалуйста, песню про маму от Максима. Максим, я так понимаю, предыдущий выбор песни «Малыш» это была как раз-таки, да, вот в честь вашего племянника. Здорово. Пусть растет большим, счастливым. Я помню, как он родился. Я имею в виду, помню, как вы написали о том, что он родился или должен родиться еще в марте, если не ошибаюсь. Вот, так что так, друзья. Так, по поводу песен я уже, друзья, сказал. Есть определенные вещи, которые от меня не зависят. Но я сделаю все для того, чтобы это, так скажем, зависело от меня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетай.
1: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: Но украшение Крузе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: А вот я вернулся, друзья. Я вернулся наконец-то. Тут у нас были, как говорит обычно Альберт Ботанин, технические шоколадки. Вот, наконец-то я вернулся. В общем, смотрите, про все песни, конечно же, помню, но про большинство хотя бы помню. Поэтому постараюсь, чтобы эти песни прозвучали вот что-то сейчас, в этом часу. Но тут времени не так много остается. Ну и, конечно же, чтобы после 9 часов вечера, чтобы они так же прозвучали, я их специально оставлю. Вот, как-то вот так, друзья, вот такие дела. А то вы, наверное, меня потеряли. Слушайте, давайте я прочитаю еще вот приветы, которые у нас есть на данный момент. Так, ну-ка. Давайте так, Макс, у нас все хорошо. Самир пишет, а скоро будет моя песенка. Все нормально, Самир, все поставим. Не знаю, там скоро, не скоро, вот, но технические шоколадки, они порой такими бывают, что заставляет нас ждать, да? Так, хорошо. Так, давайте еще посмотрим, вот, наверное, сайты давайте посмотрим. А, кстати, вот я нашел тоже, смотрите, пишет кто? Резида и ее компания. Что за событие объединило Резду и ее компанию? Это, конечно же, день рождения Альбиночки Валиевой. Вот она со своей компанией пишет: Альбиночка Валиева из Зеленодольска, с днем рождения. Вся наша веселая компания желает тебе море здоровья, любви, успехов, больше счастливых и добрых моментов. Пусть окружающие люди, близкие, родные тебя будут искренне любить и понимать. Оставайся такой же позитивный, солнечный и красивый на долгие-долгие года. Ох, Альбиночка, любит тебя твоя Резда и ее компания. Ну, я так понимаю, это твоя компания тоже. Вот, поэтому также присоединяюсь к поздравлениям. Будь счастлива. Вот, всегда помни, что тебе 18 лет. И помни, что главное, чтобы это вот было в сердечке, в душе. Да, и чтобы вот, знаешь, наше отношение к жизни, оно определяет абсолютно все. Поэтому оставайся юной, любимой, счастливой. Вот самое главное. Вот. Так что будь счастлива. Да, хэтле булкой гэкурме. Как говорится, Саве Шларга Уралма. Вот такое поздравление. Девочки, молодцы, что также вот прям хорошо поздравили. Молодцы.

Да, друзья, у нас, конечно, не было песни группы «Русский размер» UIU, вот, но нашел, ну, поскольку у нас сейчас весна на дворе, вот эта песня группы «Русский размер», «Весна». Ладно, друзья, что ж я хочу сказать. Я считаю, что много еще мы с вами не успели пообщаться сегодня. Вот, я хотел бы сказать следующее, что вот все песни, которые вы заказали, я обязательно поставлю, чтобы они прозвучали после 9 часов. Как я сказал, были технические шоколадки. Вот, не все тоже от меня зависело и от студии. Вот, так что так, друзья, всем доброй ночи. Гульнара вот написала очень приятные слова. Линар Фирошин, Бигзур Рахмет. Хамсис Гада, Бигзур Рахмет. Всем вам большое спасибо. Доброй ночи, мои любимые, мои родные. Услышимся обязательно совсем скоро.

Друзья, ну и, конечно же, небольшой постскриптум. Вот осталось одно сообщение, которое я все-таки хочу прочитать. Оно осталось единственным несказанным. Пишет наш слушатель. Привет, Бим Радио. Наконец-то заканчиваю свою работу. Почти развез пассажиров 70-го маршрута. Но я думаю, что к этому времени уже развез точно. Всем желаю продолжительных выходных. Можно будет песню «Русский размер» IU. Аюпа или Юаю. В общем, ну, песня русского размера я в любом случае поставил. Ну все, друзья, я должен был это сделать, как мужчина, вот, все-таки обещался, то нужно делать. Все, всем доброй ночи.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Казани. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Только в русском и армянском языках знак «собака» называется «собакой». В других языках собаку чаще всего называют «обезьянкой» или «улиткой». Встречаются и такие варианты, как «штрудель» на иврите или «сельдь под маринадом» в чешском и словацком, «лунное ухо» в казахском.
0: В мире столько всего интересного!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.
5: Звенящим ручьем.
6: Звенящим ручьем разливается песня.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: Процветай с Бим-радио.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
3: Весна, весна в Казани. Весна, весна.
4: Бим Радио.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. И пусть

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Радио. The days would all be empty.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Что?

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.